0: на сайте мэрии. К началу учебного года в Южно-Сахалинске обустроят остановочный пункт «Агролицей» в Новоалександровке. Сейчас подрядчик ведет работы по отсыпке пешеходной дорожки с западной стороны. Как отметили в региональном Минтрансе, запуск объекта позволит студентам и сотрудникам Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства с комфортом добираться до места учебы и работы, а жителям планировочного района ездить до центра города и домой, минуя автомобильные пробки. В Ногликах завершены работы по капитальному ремонту фасада районного центра досуга. Его внешний вид оформлен в единый современный стиль с соседним спорткомплексом «Арена». Как отметили в региональном министерстве культуры и архивного дела, теперь главная культурная площадка района станет комфортней для сотен горожан, которые проводят здесь свой досуг. Региональный этап Всероссийской специальной олимпиады по конному спорту прошел в Троицком Анипского района. В состязаниях приняли участие более 20 участников с нарушениями здоровья. Они продемонстрировали свои силы в английской езде, рабочей тропе и выездке. Как отметили организаторы, адаптивный конный спорт помогает детям с ограниченными возможностями как физически, так и психологически. Рыжий кот сорвал финал балета «Ромео и Джульетта» в Турции. Он выбежал на сцену во время кульминации сцены, в которой Ромео выпил яд и стал всеми возможными способами веселить публику. Например, питомец играл с волосами умершего по сценарию Ромео, а затем и вовсе начал кусаться. При этом исполнители главных ролей постарались продолжить выступление, зрители с трудом сдерживали смех. Позднее пользователи соцсетей начали интересоваться, как попасть на эксклюзивную версию балета с участием кота. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Всем привет, отличного дня, 16.06.2026 сегодня, и даже несмотря на то, что уже все, что интересного произошло, уже наверняка где-то произошло, но есть еще место удивительным вещам. Вот я был крайне удивлен, что возле маяка Анива, сахалинская достопримечательность, крайне труднодоступная, доступная только с моря, там условно, да, кто-то там пешком иногда, но это несколько дней нужно идти. А чтобы там посадили вертолет, я когда увидел фотографии, я подумал, ну, конечно, сейчас искусственный интеллект вам не такое нарисует. Но оказалось, что все это правда. Популярный новосибирский блогер, фотограф и путешественник Вадим Махоров вместе со своим другом-пилотом Андреем Мельниковым это сделали. Есть официальные доказательства, и, в общем-то, они совершили там посадку и дальше полетели на Курилы. У них вообще вертолетная, я бы сказал, как называется, экспедиция, и очень скоро появятся новые кадры, например, ближайший остров Кунашир, который они посетят и тоже что-нибудь интересное там придумают. Ну, вообще, товарищ Махоров очень известный фотограф, он то белых медведей где-нибудь в Арктике снимает, а потом получает главные фотографические премии мира и так далее. В общем, ребята надежные, проверенные и крайне одаренные. В общем, такая история. Дальше слушаем «Давай не ждать» от Мари Краймбрери.
2: Что-то

0: Это «Ночные снайперы» секунду назад. Давайте расскажу, что будет час-два вперед. О погоде. Поговорим. Спонсор прогноза — салон «Мебели Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажи мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус. Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 16 июня, в Ахе без осадков и плюс 16, да вообще везде, где будет сказано «без осадков», и в Тымовском и Смирне температура до плюс 22, в Углегорске и Томари плюс 13, Чехов 14 градусов, Холмск и Невельск плюс 16, в Северокурильске до 9, в Курильске плюс 14. Южно-Сахалинск сегодня без осадков и максимальная температура воздуха 20 градусов, ветер юго-западный от 2 до 10 метров в секунду.
1: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
2: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
5: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: 399-111. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Новости.
1: Вот для меня точно открытие, что есть люди, которые светанулись несколько раз и зарабатывают больше, чем футболисты, которые пашут с утра до вечера, иногда по ночам пашут и руками машут. В общем, все подробности у Ани Гладарь. Привет.
2: Всем здравствуйте. Ну, ни для кого не секрет, что сейчас идет чемпионат мира по футболу, и он для многих фанатов уже давно звучит голосом Шакиры. За годы сотрудничества с FIFA певица превратилась уже в настоящий символ турнира, и она по совместительству самый прибыльный, так сказать, игрок чемпионата мира за последние 20 лет, зарабатывает побольше футболистов. Как так получилось? Прямо сейчас расскажу. Спонсор других новостей – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керама, гранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4, телефон 515-470.
0: Другие новости.
1: Мы говорим «чемпионат мира», подразумеваем «Шакира, Шакира». Она, ну, реально какой-то прям ветеран.
2: Ну, слушай, у нее целых 4 гимна Кубка за 2006, 2010, 2014, 2026 года. Ни один артист в истории FIFA не повторил этого. Суммарно, благодаря всем турнирам, доход артистки от 4 треков, ну, то есть у нее каждый год была своя песня. Mm-hmm. В общем, потолок... $120 миллионов она заработала за 4 песни.
1: Напела.
2: Только вот эта вака-вака принесла певице, по данным Гиннес, свыше 50, а то и 70 миллионов. Роялти, лицензии, реклама, радио, потоковые сервисы. Можно сказать, что вака-вака стала рождественской песней Шакиры, ну, в кавычках, понятно, как у Марайи Керри, только с циклом в 4 года. Если Марайи Керри получает денежки перед Рождеством, то вот раз в 4 года Шакира зарабатывает столько, что и, в принципе, 3 года можно не работать. Как только стартует чемпионат, трек сразу врывается в топы Spotify, YouTube и несет ей новые-новые миллионы.
1: Ну вот вообще в России проходил в 2018 году чемпионат, я как раз сейчас в его футболке сижу, и вот Шакира промахнулась, надо было на русском спеть, она бы тогда, я думаю, что заработала бы еще и в рублях.
2: Но я бы сказала, что Шакира немного нас шокировала, потому что самое смешное, вот две главные легенды футбола, Месси и Роналду, они за те же 20 лет сыграли тоже по 6 чемпионатов мира, суммарно получили они от федерации максимум 15-20 миллионов. Напомню, у Шакиры 120. В общем, разница присутствует. Ну и финал. Игроки команды победителя за весь чемпионат мира проводят на поле около 12 часов, а Шакира за 20 лет провела там 34 минуты. То есть где-то 3,6 миллиона долларов за одну минуту она там зарабатывала.
1: Короче, чихнула

0: Это они продышались, а теперь о погоде расскажу. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске, Сахалинском, Ногликах, Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве без осадков. Температура днем. Александров, Сахалинский и Ноглики – плюс 15, в Поронайске – до 11 градусов, Красногорск – 12, в Макарове – 14, Долинск – плюс 21. В Охотском – до 16 с плюсом, Корсаков и Анива у вас плюс 14. В Малокурильском – временами небольшой дождь и 13 градусов, в Южно-Курильске – временами дождь и 11 выше нуля. В Южно-Сахалинске – без осадков, потеплеет до плюс 20, ветер юго-западный – до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

Радио АСТВ. Первое областное. Александровск-Сахалинский. 105.5 FM.

0: Денис Федосеев.
1: Итак, дорогие слушатели, вы точно знаете, что в 12.10 у нас регулярная рубрика, называется «Лига молодых» и посвящена участию наших сахалинских команд, двух команд наших парней, юношей, в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. Позади один тур, нам есть о чем поговорить, есть с кем поговорить. Два капитана сегодня придут к нам, Матвей Лесников, Кирилл Глушак. Не пропустите, уже через полчаса.

0: Маша и Медведи остаются в уходящем часе. Островное время ровно полдень. Узнаем о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важную запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине хотят тщательнее проверять доходы тех, кто просит жилье по соцнайму. В Долинске приступили к ремонту лестницы по улице Комсомольской. Гастромарафон «Дары Марии» пройдет в Южно-Сахалинске. На Сахалине хотят тщательнее проверять доходы тех, кто просит жилье по соцнайму. Соответствующие поправки в закон рассмотрели в областной думе. Изменения понадобились после проверки, которая выявила нарушения в муниципалитетах. Среди них фальшивые справки и сокрытие доходов. Из-за этого статус малоимущих могли получать люди, которые на самом деле в такой поддержке не нуждались. Теперь при рассмотрении заявлений предлагают учитывать все виды доходов, не только денежные, но и натуральные. Также в закон хотят ввести понятие «нулевой доход», но будет касаться совершеннолетних трудоспособных жителей, которые не могут подтвердить заработок. Им нужно будет предоставить документы, доказывающие, что дохода действительно нет. Количество ДТП с участием электросамокатов за 5 месяцев выросло в России на 32%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГИБДД. Всего за этот период произошло более 1000 таких аварий. 11 человек в них погибли, еще порядка 1200 получили травмы. Большинство таких происшествий связано с нарушением правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности. В Долинске приступили к ремонту общественной лестницы напротив почтового отделения по улице Комсомольской. Как отметили в администрации муниципалитета, за годы эксплуатации конструкция сильно износилась, при этом она остается востребованной у горожан. В связи с этим запланирована полная замена бетонного основания, ремонт ступеней и покраска перильных ограждений. Завершить все работы намерены до конца июня. Предприятия общественного питания Южно-Сахалинска приглашают принять участие в гастрономическом марафоне «Дары морей». Поварам предлагают удивить гостей уникальными блюдами по авторским рецептам. Заявки по адресу улица Карла Маркса, 20, принимают до 3 июля. Как напомнили в мэрии, гастромарафон «Дары морей» ежегодно проводится в рамках фестиваля «Остров рыба». Оценить оригинальность и мастерство шеф-поваров городских кафе и ресторанов южно-сахалинцы и гости островной столицы смогут с 10 по 30 августа. Российские атлеты установили рекорд мира в парном силовом троеборье в Севастополе в рамках фестиваля силовых видов спорта «Евразийские игры 2026. Лучший результат продемонстрировали богатыри из Белгорода и Москвы. Вдвоем они подняли бревно весом в 1615 килограммов. И в завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Итак, друзья, 12:06 на часах в нашей студии. Начнем немного разговаривать про футбол, прогреемся, так сказать. Очень много интересных результатов, кто следит за чемпионатом мира. И Испания не смогла одолеть Кабо-Верде, и Кюрасао до 35-й минуты с немцами 1-1 был счет. Но это вообще какие-то сенсации за сенсациями. Уругвай не смог обыграть Саудовскую Аравию. Ну, в общем, есть у нас и свои надежды, есть у нас свои футболисты, с которыми и поговорим уже буквально через 2,5 минуты в нашей рубрике «Лига молодых». Молодых.

0: Лига молодых на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, продолжаем нашу футбольную тематику. И самая футбольная рубрика на радио АСТВ называется «Лига молодых». И у нас сегодня два капитана. Знакомьтесь, Матвей Лесников, команда Ю-16, спортивная школа Олимпийского резерва «Сахалин». Привет. И Кирилл Глушак, тоже капитан, капитан команды Ю-18, спортивная школа Олимпийского резерва «Сахалин». Привет, ты уже второй раз в студии.
2: Всем привет.
1: Уже опытный радио гость, скажем так. Ну что, ребята, у нас позади один тур. Ну, конечно, понятно, что самая сложная, самая страшная, можно сказать, команда СКА Хабаровск. Мы, конечно, не боялись, мы играли как могли. Ну, давайте коротко о ваших впечатлениях, потому что вы были на поле, вы добывали эти моменты, за которые мы вас любим как команду, за которую болеем. Ну, Матвей, начнем с тебя.
3: Ну, была очень тяжелая игра. СКА сильный соперник, лидер чемпионата. Где-то, если не красная карточка, могли бы и забрать победу, и где-то холоднокровнее в атаке были бы. Но в конце чуть-чуть не повезло, упустили победу. Но одному очку тоже рады, ничья с лидером, это хорошо.
1: Ну, вообще, честно, создавалось впечатление, что после потери игрока, после красной карточки, может команда и посыпаться. Но не посыпались, выстояли, молодцы, просто красавцы, реально трибуны за вас болели и... Ну, прям я давно такого ощущения не испытывал, тем более все это вживую. Хорошо, Кирилл, вот расскажи, что произошло, почему так?
4: Ну, как бы настраивать на такого соперника грозного. СКА, хорошая команда. Очень, конечно, плохо, что у нас на острове нет таких соперников. Игр очень мало хороших. Поэтому вот вроде бы начали неплохо, что-то где-то давили, атаки были. Пропустили первый гол. Вроде бы и собрались, не рассыпались, начали атаковать. Но второй гол... полностью паник нас, мы что-то подрассыпали, все, первый тайм закончили. Второй тайм, вроде бы были какие-то атаки, но СКА уже играли по счету, как бы чуть-чуть, да, не получилось.
1: Хорошо, следующая игра с Благовещенском. Команда, наш сосед по турнирной таблице, команда наверняка тоже не слабая, крепкая. Готовитесь, уже знаете вообще игроков, их сильные и слабые стороны, в общем-то, ну, рассматривайте игры, которые они уже сыграли.
4: Ну, конечно, смотрели игры Благовещенска. Команда крепкая, хорошая. Ну, еще проведем, конечно, анализ. Будем готовиться.
3: Ну, мы на неделе будем разбирать Благовещенск, готовиться под соперника и покажем футбол в игре, надеюсь.
1: Вообще, такой вопрос. А вы с командами-конкурентами общаетесь как-то? Может быть, у вас друзья есть или просто знакомые, с которыми переписываетесь? Или конкуренция, это значит, все, нет, это ну, не то, что прям враги, но соперники.
4: Ну, списываемся иногда, да, конечно, хочется и знать, что там происходит в командах других. Ну, прям, чтобы поддерживать контакт, там, прям, постоянный, скорее всего, такого нет.
1: Хорошо. Матвей, может быть, у тебя?
3: Ну, на поле друзей нет, но за полем со всеми хорошо общаюсь, стараюсь поддерживать общение. С Находкой хорошо общаемся, но... С Находкой, да.
1: Хорошо, чемпионат мира. Ваши впечатления, ваши любимые матчи из тех, которые уже прошли, и за кого будете болеть, и какой матч ждете с большим нетерпением?
4: Ну вот, слежу за Нидерландами, конечно. Думал, выиграют, но Япония тоже хорошая, крепкая команда. Неплохая игра была. Также понравилось, ну, начало, вторая игра турнира, это Корея против...
1: Да, в общем, Корея так хорошо играла, что уже неважно против кого. Отлично. И теперь вопрос. Вот вообще, Матвей, расскажи, ты как попал в футбол и как он стал частью, главной частью твоей жизни?
3: Ну, до спортивной школы я играл во дворе. Потом где-то в 7 лет все-таки пришел в спортивную школу. Тренировался много. И сейчас футбол занимает главное место в моей жизни.
1: Ну, вообще, по всяким результатам, там есть статистика, есть специальные сервисы, которые отслеживают всех игроков, ты уже становился самым, ну, скажем так, набравшим максимальное количество баллов по статистике игроком всего тура всей Дальневосточной Южной футбольной лиги. Это говорит о том, что ты очень выносливый, что ты очень полезный, что у тебя максимальное количество полезных действий на поле. Вот скажи, это ты все нарабатывал или это какой-то дар, и ты вот им пользуешься?
3: Но... Без тренировок, конечно, никуда, но, может быть, где-то есть талант, но его надо развивать, и я работаю усердно на каждой тренировке, выкладываюсь, не пропускаю.
1: Кирилл, расскажи, вот если бы тебе была возможность получить любую футболку любого клуба, ты бы какую выбрал? И вообще, есть ли у тебя какая-нибудь коллекция домашняя?
4: Насчет коллекции не сказал бы, что это прям большая, но есть пару футболок футбольного клуба «Зенит», Также Ливерпуль, скорее, футболка. Хотелось бы еще футболку сборной Голландии.
1: Угу.
4: Вот, наверное, такие, да.
1: Хорошо, следующий вопрос. Ты, кстати, Кирилл, судишь официальные матчи, ты уже арбитр, и ты уже выходишь на новый уровень. Скажи, это твое увлечение, то есть оно со временем пройдет, возможно, или ты прям прицелом на будущее, что ты когда-нибудь и станешь арбитром? Или все-таки больше хочешь стать футболистом?
4: Ну, изначально это вообще увлечение, но оно как бы переросло больше в такую, даже, наверное, не цель, а желание. Все-таки, да, хотелось продолжать свою карьеру футбольную в качестве игрока, но... Судейство нигде не мешает мне в этом, и как бы лицензия у меня есть, и если что, так мне будет куда прийти.
1: Угу. Нередко футболистов спортивной школы Сахалин замечают за играми в компьютер, PlayStation, FIFA и вот это вот все. Это идет на пользу? Я даже знаю, что есть какие-то прям методики, что некоторые клубы вообще именитые пользуются этим всем. Что можно отточить при помощи приставки?
4: Ну, как бы... Что именно тренирует, это так мышление, футбольный интеллект, потому что ты когда играешь, у тебя же камера на все поле, ты сверху видишь всякие зоны всяких игроков, и как бы да, помогает в этом плане. Также, наверное, сплачивает игроков, потому что ты же не один играешь, а со своими сокомандниками, скорее всего, в этом плане.
1: Матвей, расскажи, с кем из современных футболистов, может быть, наших, российских, может быть, любых, с любых команд мира, тебе бы мечталось оказаться на одном поле и попинать мяч?
2: С Палмером или Роналдо. Но сейчас Палмер мой любимый футболист.
1: Угу. А вообще кто-то из вас был на большом стадионе, на большом матче? Есть такой опыт?
4: Да.
1: Я, честно говоря, за всю свою жизнь не был на матче чего-то такого. То есть я когда увидел огромную массу людей, которые идут в Питере на стадион болеть за «Зенит», я просто испугался, потому что я подумал, да это ж сколько там народу, и там такая толкотня и как-то все это. Сейчас бы я отдал бы все, чтобы попасть на такой матч. Вообще, планируете ли когда-нибудь посещать вот такие крупные спортивные мероприятия?
2: Ну, конечно, если есть возможность, почему бы и нет.
1: Ну что, сегодня мы вам желаем успехов в предстоящем матче. Напомню, что 24 июня в 14.00 и в 17.00 болеем за наших на домашнем поле стадиона «Спартак». Напомню, у меня сегодня в гостях Матвей Лесников, команда Ю-16, Кирилл Глушак, команда Ю-18, два капитана. Ну и, пользуясь случаем, можете передать привет своим сокомандникам, своим друзьям, кем, кому хотите, каждому по 20 секунд.
4: Ну, передаем привет своей команде, также тренерам всем.
2: Да, пацанам, тренеру, всем привет.
1: Спасибо большое. Мы говорим о футболе каждый вторник и четверг в 12 часов и 10 минут. И что мы делаем? Конечно же, болеем за наших.
0: Болеем.

0: Это «Карнавал» и «Солдатов вдох-выдох». А мы сейчас посмотрим, какое дыхание природы нас с вами ожидает сегодня. По данным сайта rp5.ru, но сначала про спонсора. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. И сегодня, 16 июня, в Ахе, Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске, Холмске без осадков. И температура днем. Аха плюс 16, Тымовская и Смирных до 22 тепла. В Углегорске и Тамари 13, Чехов 14, Невельск и Холмск плюс 16, в Северокурильске 9 градусов. В Курильске без осадков, как и в Северокурильске, и максимум плюс 14. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс 20, ветер ожидается юго-западный. Западный до 10 метров в секунду.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита».
1: Телефон 6 семерок.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Liqui Moly» или оригинальных японских масел «Toyota» и «Subaru» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 29.

0: новости.
1: Идите все в баню, хочется так резюмировать то, о чем мы сейчас поговорим, потому что это вообще очень даже круто, и не просто потому, что вот все это любят и ощущения те. А вот сейчас Аня Гладри расскажет все подробности, привет.
2: Какой там ботокс, какие косметологи, тут ученые рассказали об омолаживающем эффекте русской бани. Чем же полезен такой способ времяпрепровождения, об этом расскажу в выпуске. Наш спонсор — клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскоп, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Пермские ученые выяснили, что регулярное посещение русской бани способствует долгосрочному сохранению здоровья клеток и снижению риска возрастных заболеваний. В отличие от финской сауны, русская баня использует влажный пар, и температура воздуха там достигает 40, а то и 70 градусов, ну и влажность тоже высокая, 50-70%. При входе в такую парную организм это воспринимает как экстремальное тепло, как угрозу. И активирует цепь защитных реакций. То есть мы защищаемся. Систематическое повторение такой процедуры тренирует сердечно-сосудистую систему, сосуды, иммунитет и вообще постепенно адаптирует нас к внешним нагрузкам. Я всегда говорю о том, что чтобы сделать человеку хорошо, надо сделать плохо, а потом как было.
1: Ну да,
2: зашел в баню, стрессанул, омолодился. Но, кстати, специалисты отметили, что омолаживающий эффект не означает, конечно, какого-то мгновенного разглаживания морщин. Речь идет о глубинном процессе. Это снижение вероятности развития каких-то болезней, связанных с возрастом. Поддержка здоровья на клеточной основе. И ключевую роль здесь играет активация механизма, который очищает клетки от поврежденных компонентов. Тепловой стресс стимулирует выработку антиоксидантов, которые нейтрализуют окислительное повреждение, вызванное молекулами, которые образуются у нас при дыхании, воспалении или каком-то стрессе. Но еще, конечно, эксперты предупреждают, что людям без подготовки следует осторожно входить в банную культуру, обязательно учитывать состояние своего здоровья и наличие каких-то противопоказаний. Поэтому бежим омолаживаться. На этом все. Спонсор других новостей — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.
0: Другие новости.
3: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снимал с тебя платье.
4: Ты меня испытываешь? Я ломаю мобилы о стены. Знаешь, кровь

0: Ну а теперь о притягательной погоде на сегодня расскажу прямо сейчас. И спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске, Скалинском и Ногликах без осадков и до плюс 15. Поронайск плюс 11, Красногорск плюс 12 и также без осадков. Макаров, Долинск, Охотская, Корсаков, Анива — осадков не ждите. В Макарове 14, Долинск 21, в Охотском плюс 16. Корсаков и Анива — до 14 тепла. В Малокурильском временами небольшой дождь и до плюс 13. В Южно-Курильске временами дождь и максимум 11 градусов. В Южно-Сахалинске осадков не ждем и плюс 20 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
5: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
6: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
7: Помнишь, как это было?
5: Да, это бомба.
6: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
8: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6-7.
9: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмск.

0: Шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Денис Федосеев.
1: Ну, роботов-пылесосов мы уже освоили. Как вам робот-туалет? Китайский бренд под названием Юйбан уже хорошо показал умный туалет, который сам подъезжает к хозяину. Устройство понимает, откуда его вызвали, блокирует колеса, выдвигает упоры, внутри автосмыв, измельчитель, защита от запаха, и содержимое он отвозит и сливает в обычный унитаз. Цена 300 тысяч рублей. Ну это чтобы вообще, что ли, с дивана не вставать? Ну, обленились.

Радио АСТВ. Первое областное. АХА 105.5 FM.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Красиво пританцовывая, уходим в обеденный час. Островное время 13.00 и время узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Студия Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На проспекте Мира в Южно-Сахалинске заасфальтировали два участка. 14-летний островитянин угнал машину у жительницы санаторного. Экологическая акция «Чистый берег» пройдет в Поронайске 18 июня. На проспекте Мира в Южно-Сахалинске заасфальтировали два участка общей протяженностью 350 метров. Твердое покрытие получили отрезки от улицы Украинской в южном направлении и от моста через Уюновку в сторону улицы Крайней. Как отметили в областном Минтрансе, параллельно на объекте ведутся работы по монтажу ливневых колодцев, подготовке основания проезжей тротуарной зон, перекладке сетей связи. Обустройство мостового сооружения через реку Уюновку подрядчик намерен завершить к началу августа. Въезд и парковка перед историческим парком «Россия. Моя история» будут недоступны в областном центре с 14 до 22.00. Как сообщает администрация Южно-Сахалинска, ограничения связаны с проведением запланированного мероприятия на территории парка. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее искать альтернативные маршруты и места для парковки. 14-летний сахалинец угнал машину у жительницы санаторного. Женщина рассказала правоохранителям, что оставила авто с ключами в замке зажигания во дворе своего дома. Как сообщает областная полиция, подросток заметил машину во время прогулки и решил прокатиться. Автомобиль уже вернули хозяйке. По факту возбудили уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Экологическая акция «Чистый берег» пройдет в Поронайске 18 июня. К наведению порядка на береговой линии моря в черте города могут присоединиться все желающие. Начало субботников в 12.00, место сбора – берег напротив улицы Комсомольской. Диетологи рассказали, какая рыба считается самой полезной. На первое место по соотношению польза-безопасность специалисты ставят скумбрию и сельдь. Они доступны, богаты омега-3, витамином D и селеном и почти не накапливают ртуть. Тем, кому нужен белок и максимальная диетичность, советуют выбирать треску, минтай, судака. Если речь идет о пользе для мозга, сосудов и сердца, нужно обратить внимание на семгу, форель, горбушу. Бюджетным суперфудом эксперты называют сардины в собственном соку. При этом, если есть их с костями, дополнительно можно получить еще и кальций. И в завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 228. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы. Наркотики забирают жизнь и свободу. Скажи наркотикам «нет».
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Федосеев.
1: Ну а теперь о футбольных стадионах, которые используются не по назначению, а на радость всем тем, кто решил в минувший уикенд посетить концерт Дэвида Гетта во Франции. Стадион Стад де Франс. И, в общем-то, он дал 3 концерта подряд. Собрал 3 раза стадион. Представляете, да? Так вот, в компании звездного диджея были обнаружены такие артисты и артистки, как Дженнифер Лопес, Эйкон, Биби Рекса, Black Eyed Peas. И на все это посмотрели 200 тысяч человек. Размах хороший. Продолжаем наблюдение. Adventure of a Lifetime от Coldplay прямо сейчас.

0: Ну и подоспела информация о погоде на сутки предстоящие. Готовы узнать, что будет завтра? Рассказываю сейчас. Итак, по данным сайта rp5.ru, в Ахе Тымовском без осадков, Аха максимум 14 градусов, в Тымовском до 21. В Смирных кратковременный дождь, зато плюс 24. В Углегорске, Тамарии, Чехове без осадков и плюс 15. Холмск, Невельск по 17 градусов с плюсом и без осадков. В Северокурильске плюс 9, осадков не ожидается. И в Курильске ясно, плюс 15. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью 8-10 градусов, днем потеплеет до 22-24. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6 семерок.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

0: Федосеев.
1: Вдохнуть в песню «Вторую жизнь» и, может быть, даже перебить рекорд оригинала. Это да, это про него. Это Вон Амур, человек, который сделал очень многое из старых песен и сделал так, что теперь под них танцует, ну, почти весь мир, между прочим. Потому что он уже вышел и на международный уровень. Ну, в общем, о нем можно рассказывать долго. Давайте слушать. Вон Амур, группа «Дискотека Авария», «Кукла». И кто любит...

0: Леди Гага на волне радио СТВ. А сейчас информация о погоде на завтра. Спонсор прогноза — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра везде в ниже перечисленных населенных пунктах без осадков. Александр Сахалинский — днем до плюс 15, Ноглики — 12 градусов, Поронайске и Красногорске — 13, Макаров — 17 с плюсом, в Долинске — 22, в Охотском — плюс 20, Корсаков и Анива — до плюс 17, в Малокурийском и Южнокурийске — 13 градусов. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью 8-10 градусов. Днем потепление до 22-24. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: А между тем, интернет умиляется японцам, которые убрали стадион после матча с Нидерландами. Тысячи болельщиков после ничьей 2-2 не покинули трибуны, а задержались, чтобы собрать мусор. И ладно бы в своих секторах, они еще сходили туда, где сидели голландцы, и там тоже все прибрали. Вообще ничья стала огромной радостью для всех японцев, ну а об их чистоплотности ходят легенды. Далее в эфире Люся Чеботина, «Солнце Монако», а прямо сейчас Аркейд, Сэм Фелт и Данкан Лоуренс.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Эксперт Мирави Геопика. Мир на волне. Радио СТВ. Островное время 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории, кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важные. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Валерий Лимаренко ответит на вопросы сахалинцев и курильчан в режиме реального времени. На островах выросло число самозанятых, делающих отчисления на больничный. В городском парке стартовал новый сезон проекта «Социальный фитнес». Валерий Лимаренко ответит на вопросы сахалинцев и курильчан в режиме реального времени. Прямая линия губернатора пройдет 25 июня. В официальных группах правительства региона она начнется в 15.00. Текстовая трансляция также будет проходить в канале Лимаренко «Важное в МАКС». Задать вопрос губернатору уже сейчас можно по телефону 8-42-42-670-391. Кроме того, обращение видео или текстовом форматах с пометкой «Прямая линия» можно направить через платформу обратной связи госуслуг, а также аккаунт губернатора и правительства региона в соцсетях. Все поступившие сообщения будут отработаны, их авторы обязательно получат ответы. На Сахалине выросло число самозанятых, делающих отчисления на больничные. Их стало больше на 45%, рассказали в региональном фонде соцстрахования. Здесь напомнили, чтобы получать выплаты по листку нетрудоспособности, самозанятый должен уплачивать регулярные взносы в течение 6 месяцев или разово за весь год. При этом проводимый эксперимент распространяет свое действие только на получение самозанятыми выплат по болезни и не касается декретных, которые положены, например, во время отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за детьми до полутора лет. Новые деревья и кустарники высадили у филиала Театрального института имени Бориса Щукина в Южно-Сахалинске. В акции по озеленению приняли участие студенты, педагоги и представители местного отделения Союза театральных деятелей России. На территории появились 20 кустов сирени, 6 спирей и столько же молодых деревьев черемухи. Саженцы предоставила администрация города. На бульвару студентов также завершают благоустройство амфитеатра. В июне здесь планируют обновить цветники и высадить однолетние растения. В городском парке Южно-Сахалинска стартовал новый сезон проекта «Социальный фитнес». Его участники отмечают, что такие тренировки также помогают расширять круг общения, дарят положительные эмоции и становятся важной частью активного образа жизни. Занятия проходят на танцевальной площадке по понедельникам с 10 до 13.00. Борщевик амброзия пырей-сныть, по мнению биолога, входит в число самых опасных сорняков на даче. Первые два растения при этом несут угрозу не только для участка, но и для здоровья. Борщевик может привести к ожогам, пыльца амброзии является сильным аллергеном. Пырей-сныть, в свою очередь, быстро захватывают грядки даже после прополки. При их удалении лучше использовать вилы, а не лопату. Разрезанные кусочки корней могут дать новые растения. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 21 градус. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Денис Федосеев.
1: Когда у нас разблокировали Roblox в России, для тех, кто не знает, это популярнейшая игрушка для детей, в том числе, можно сказать, практически соцсеть. В Британии запретят соцсети для подростков младше 16 лет. Закон вступает в силу весной 2027 года. А в России таких инициатив пока нет и не предвидится, но защиту молодежи от опасного контента планируют усилить. Особое внимание профилактики с теми, кто распространяет запрещенную информацию. В общем, главное не упустить. А далее заманчивая песня от Матранга.

0: Это группа «Звери» для тебя, ну и для всех наших слушателей. Прогноз погоды на завтра. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Куркаева, 61, корпус 1 и переулок «Энергетиков» 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе и Тымовском без осадков, плюс 14 АХА, Тымовская до 21 градуса, в Смирных кратковременный дождь и плюс 24. Углегорск, Тамари, Чехов без осадков, плюс 15, в Невельске и Хомске 17 градусов выше нуля, осадков не ожидается, Северокурильск, Курильск у вас тоже без осадков, в Северокурильске плюс 9, в Курильске до 15 тепла. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью плюс 8, плюс 10, днем от 22 до 24 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита», телефон 6-7.
4: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525.
5: ЧОП ММК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
6: В «Матрешке» с 11 по 24 июня сыр «Плавленый президент» 109,95 за 140 грамм. Колбаса «Ратимир» молочная 349,95 за 470 грамм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
9: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет
10: Параноский молокозавод.
11: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет.

0: тянет приключения. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6? Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Вторник.
2: Вторник.
1: Вот, вот так вот.
2: Посмотрите,
1: он выглядит
2: на него. Вот.
1: Погода должна быть неплохая, а это уже плюс для Сахалина.
2: Не везде, конечно. Но... Я вообще не знаю, почему Паранайс так нагрешилась. Есть же криокамеры специальные, где люди, находясь, сохраняешь молодость, да? Вот скоро приедет девчонка и скажет: «Малышка, сколько тебе?» Она скажет: «96». А ты с Паранайска, наверное.
1: А, да, скажет.
2: Хорошо сохранилась. Да, умничка.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Твоя любовь это так красиво. Твоя любовь этих тактов села. Твоя любовь лишь мое светило. Твоя

0: Денис Федосеев.
1: Между тем, событие года чуть не превратилось в трагедию года в рамках одной семьи. Мама испанского болельщика достойна премии «Мать года». Сын попросил ее сделать селфи с любимым футболистом сразу после матча. Футболист не отказал, но мама перепутала кнопки, зажала не то, и телефон заблокировался, и, в общем, и снимок не произошел, и футболист уже ушел. Вот, не смешно, конечно. Вот, соболезнуем, надеемся, что в следующий раз все обязательно получится с двойным успехом. Далее в эфире Wake Me Up, Алло Бланк и Авичи. Ну а прямо сейчас Turn the Lights Off, гасим свет вместе с Джо.

0: Никаких больше вечеринок, крем-сода, а у нас погода. Что будет завтра, рассказываю. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norbert Mobile Service. Все в одном месте. Куркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, везде, без осадков, а именно Александр Сахалинский до плюс 15, в Ногликах 12 градусов, Поронайск-Красногорск плюс 13, Макаров до 17, в Долинске 22, Охотская 20, Корсаков и Анива по 17 градусов с плюсом, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков и плюс 13. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью плюс 8, плюс 10, днем прогреемся до 22-24 градусов. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
2: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
5: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТО Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТО Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.

0: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
1: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Seven Nation Army на волне радио СТВ. А у нас информация для водителей. Администрация Южно-Сахалинска предупреждает горожан и гостей областного центра о том, что сегодня, 16 июня, въезд и парковка перед историческим парком «Россия. Моя история» будет временно недоступна. Ограничение связано с проведением запланированного мероприятия на территории парка. Окончание мероприятия 22:00. Водителям настоятельно рекомендуют учитывать временные неудобства при планировании поездок и заранее искать альтернативные маршруты и места для парковки. Особенно актуально для тех, кто собирается посетить парк или прилегающие территории во второй половине дня. Также напоминаем, что до конца августа текущего года будет ограничен въезд транспортных средств на парковку, расположенную восточнее спортивной школы Олимпийского резерва греко-римской борьбы.
1: Реклама спонсора.
2: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
3: Хозяин, запиши, у меня лапки.
2: Телефон 31 32 22.

0: все смешалось. Русские диджеи, песни на хинди, KDDK. Завершая час на волне радио СТВ. Островное время 15.00. Узнаем о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Анна Гладырь. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. Ямочный ремонт и укладка нового асфальта завершены уже в 42 дворах областного центра. 86-летняя сахалинка отдала мошенникам более 2 миллионов рублей. Мастер-класс по приготовлению блюд корейской кухни пройдет в Корсакове 20 июня. Ямочный ремонт и укладка нового асфальта завершены уже в 42 дворах областного центра. По информации мэрии, в общем, работы охватили площадь порядка 8 тысяч квадратных метров. Значительные объемы уже закрыты в 9 и 11 микрорайонах. В настоящее время работы продолжаются на территории у многоквартирного дома номер 31 по проспекту Победы. Все мероприятия по обновлению дворовых проездов в городе планируют завершить к 1 июля. 86-летняя сахалинка отдала мошенникам более 2 миллионов рублей. Как рассказали в областной полиции, женщине позвонил неизвестный, он представился сотрудником администрации и под предлогом вручения медалей и выплаты попросил продиктовать личные данные. Позже островитянке поступил еще один звонок. На этот раз ей сообщили, что из-за озвученной информации женщина якобы стала участницей преступной схемы. Пенсионерку убедили, что для сохранности сбережений их нужно передать курьеру. По факту возбудили уголовное дело. Пешеходную зону в районе домов номер 60 и 64 по улице Школьной благоустроят в Хомске до конца сентября. Работы уже стартовали. На территории уже заасфальтирована большая часть дороги. Ведутся работы по обустройству остановочного павильона, рассказали в администрации муниципалитета. Также здесь появятся пешеходные дорожки, скамейки, урны и современное освещение. Проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Мастер-класс по приготовлению блюд корейской кухни пройдет в центре «Океан» в Корсакове 20 июня. Начало мероприятия в полдень. Всех желающих приглашают погрузиться в кулинарные традиции и узнать секреты национальных рецептов. Финалом встречи станет дегустация. Пригласительные билеты можно получить в кассе центра «Океан». Жители Владивостока стали чаще замечать у побережья рыбу-фугу. Появление экзотического вида специалисты связывают с теплыми течениями и изменением климата. Фотографиями необычного улова горожане делятся в социальных сетях. Напомню, фугу содержит сильный яд. Употреблять такую рыбу без специальной обработки крайне опасно. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 22 градуса. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: А мы же с вами наоборот все в зоне доступа, в зоне уверенного приема, да и вообще слушать нас можно в любой точке мира, сайт radio.stv.ru вам в помощь, и в общем-то жмете кнопку и все получается, прямо как в песне «Бонд с кнопкой» «Кухни».
2: Простишь меня за все или в одежде, тихо плачь.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Пришло время информации о погоде. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также с продажи мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Итак, по данным сайта rp5.ru, в предстоящие сутки, то есть завтра, в Ахе и Тымовском без осадков, Аха плюс 14, Тымовская 21 с плюсом, в Смирных кратковременный дождь и 24 градуса тепла. Далее везде без осадков, в Углегорске и Темаре плюс 15, в Чехове также 15 с плюсом, Невельск и Холмск плюс 17 градусов, в Северокурильске 9, в Курильске до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 8, плюс 10, дневная температура составит 22-24 градуса. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
4: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Паранайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Не можете найти работу? Нет вакансий, соответствующих вашей квалификации? Разместили резюме на популярных сайтах, но отклика от работодателей все еще нет? Центр занятости населения найдет решение. Проведем профессиональную ориентацию и поможем разобраться в собственных желаниях. Составим карьерную траекторию. Направим на бесплатное переобучение или повышение квалификации. Вместе с вами создадим эффективное резюме и подготовимся к собеседованию. Заходите на сайт «Работа в России», регистрируйтесь и оставляйте заявку на оказание услуг.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Новости.
1: Если бы мы вещали на английском языке, то я бы сказал, что тема нашего выпуска «Oh, baby», или по-нашему «Oh, крошка». Очень популярное блюдо, которое наверняка все уже в этом сезоне для себя открыли. Я уж точно пару раз это сделал. В студии Алена Баринова, у нее все подробности. Привет.
2: Денис, привет, здравствуйте, друзья. А ты на чьей стороне? На стороне тех, кто с квасом. Класс. Или тех, кто с кефиром?
1: Причем квас должен быть хлебный, а не окрошечный, хотя казалось бы, да?
2: Какой
1: делают
2: вы, какой
1: окрошечный
2: вы, Денис?
1: Квас, который чаще, реже всего используют в окрошке.
2: Вы гурман, это оказывается.
1: А то.
2: Вот, вообще, это действительно главное гастрономическое явление лета в России. И как все-таки не поддаться соблазну и не нарезать все в 10-литровую кастрюлю с верхом. Эксперты, кстати, предупреждают, долго хранить окрошку также небезопасно, хотя она у нас долго и не хранится. Озвучим мы предельные сроки хранения этого популярного блюда. И, собственно говоря, о составе тоже поговорим. Спонсор выпуска других новостей – магазин «Склад напольных покрытий». Три гнома – линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин «Склад напольных покрытий». Три гнома. Холмское шоссе 7/4. Телефон 515-470.
0: Другие новости.
2: Начнем о предупреждениях. По словам врачей, длительное пребывание окрошки вне холодильника создает реальную угрозу для здоровья, поскольку уже через несколько часов при высокой температуре в продуктах начинают активно размножаться бактерии, которые способны вырабатывать токсины. Особенно быстро этот процесс происходит летом, когда температура окружающей среды способствует росту микроорганизмов, и даже свежеприготовленные ингредиенты не гарантируют безопасность блюда при неправильном хранении. Оставлять окрошку в теплом помещении более чем на 1 час абсолютно вам не рекомендуется.
1: Я бы перефразировал. Через несколько часов при высокой температуре в продуктах начинают активно размножаться бактерии, которые тоже любят окрошку.
2: Если говорить об официальных санитарных нормах, то они допускают хранение полуфабриката окрошки в холодильнике при температуре от 2 до 4 градусов тепла не более 12 часов после приготовления. Однако на практике срок годности зависит не только от температуры, но и от качества продуктов, соблюдения санитарных требований во время приготовления, ну и, конечно, состава самого блюда. Если речь идет только о нарезанных вареных овощах без жидкой основы, то такая заготовка может храниться в холодильнике до 2 суток. При добавлении мясных ингредиентов, то есть колбаса или мясо, срок хранения уже сокращается примерно до суток. Ну а самой недолговечной считается уже заправленная окрошка. После добавления кваса, кефира, либо другой жидкой основы, ее желательно употребить в течение 6 часов и даже при хранении в холодильнике.
1: А ты предпочитаешь с майонезом или сметаной?
2: Со сметаной. Да. А я вообще люблю окрошка...
1: Один раз так, а второй
2: Нет,
1: раз так.
2: Нет, окрошка вот так квас люблю. С кефиром.
1: А-а-а.
2: Вот, да. А еще я пробовала окрошка, которая сделана на мацоне. Еще, вот, еще есть на айране. Ну вот на мацоне, конечно, это покруче всего. Ой, ладно, пойду поем. Спонсор выпуска других новостей – магазин «Склад напольных покрытий». Три гнома. Холмское шоссе 7/4.

Когда врадуша кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя, но

0: Ну и о погоде поговорим. Давайте расскажу, что ждет нас завтра. Спонсор прогноза погоды — магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Буркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра во всех перечисленных населенных пунктах без осадков. Александр Сахалинский — плюс 15, Ноглики — 12 градусов, Поронайск-Красногорск — до 13 тепла, в Макарове — 17, Долинск — плюс 22, в Охотском — до 20, Корсаков и Анива — 17 с плюсом, Малокуринская и Южнокуринск — 13 градусов. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью плюс 8, плюс 10, днем 22-24 градуса. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 11 по 24 июня. Сосиски «Вязанка», «Молокуши», «Мини-кушай» 189,95 за 330 грамм. Чай «Липтон» в ассортименте 169,95 за 1 литр.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Денис Федосеев.
1: Стремительно пролетела вся смена. Я получил массу эмоций. Надеюсь, лето не будет лететь так же стремительно, как сегодня все, что происходило в эфире. Мы с вами встречаемся уже в четверг, так что не скучайте. Будет, как всегда, все прекрасно. Вам отличного настроения, завершения рабочего дня и приятного отдыха. С вами был ведущий Денис Федосеев. Далее слушаем «Валькирию» от «Бервольф».

Радио АСТВ. Первое областное. Южно-Сахалинск 105.5 FM.

0: тобой. Я всегда буду рядом с тобой.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: на Сахалине и Курилах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Анна Гладарь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы. По полису ОМС бесплатно работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Валерий Лимаренко ответит на вопросы сахалинцев и курильчан в режиме реального времени. Въезд и парковка перед историческим парком «Россия. Моя история» недоступны до 22 часов. Свыше 72 тысяч островитян проголосовали за объекты благоустройства в этом году. Валерий Лимаренко ответит на вопросы сахалинцев и курильчан в режиме реального времени. Прямая линия губернатора пройдет 25 июня. В официальных группах правительства региона она начнется в 15 часов. Текстовая трансляция также будет проходить в канале «Лимаренко. Важное» в МАКС. Задать вопрос губернатору уже сейчас можно по телефону 8-42-42-670-391. Кроме того, обращение в видео или текстовом форматах с пометкой «Прямая линия» можно направить через платформу обратной связи госуслуг, а также аккаунты губернатора и правительства региона в соцсетях. Все поступившие сообщения будут отработаны, их авторы обязательно получат ответы. Въезд и парковка перед историческим парком «Россия. Моя история» недоступны в областном центре до 22 часов. Как сообщает администрация Южно-Сахалинска, ограничения связаны с проведением мероприятия на территории парка. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее искать альтернативные маршруты и места для парковки. Свыше 72 тысяч жителей островного региона в этом году приняли участие в выборе объектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В рейтинговом голосовании были заявлены 52 территории. Лидером по количеству представленных объектов стал Южно-Сахалинск. Он предложил 8 идей благоустройства. В настоящее время Минстрой подводит результаты голосования, а проекты победителей будут реализованы в 2027 году. В Долинске приступили к ремонту общественной лестницы напротив почтового отделения по улице Комсомольской. Как отметили в администрации муниципалитета, за годы эксплуатации конструкция сильно износилась, при этом она остается востребованной у горожан. В связи с этим запланирована полная замена бетонного основания, ремонт ступеней и покраска перильных ограждений. Завершить все работы намерены до конца июня. Рыжий кот сорвал финал балета «Ромео и Джульетта» в Турции. Он выбежал на сцену во время кульминации сцены, в которой Ромео выпил яд. Питомец начал играть с волосами умершего по сценарию Ромео, а затем и вовсе начал кусаться. При этом исполнители главных ролей постарались продолжить выступление, а зрители с трудом сдерживали смех. Позднее пользователи соцсетей начали интересоваться, как попасть на эксклюзивную версию балета с участием кота. И в завершении коротко о погоде. В островной столице солнечно, 22 градуса. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Шевцова.
1: Дорогие друзья, всем привет! Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного радио. 16 июня на календаре, если вдруг кто забыл. Вот мы перешагнули с вами за экватор первого летнего месяца. И кажется, наконец-то на Сахалин лето пришло. Очень хочется верить, что оно с нами надолго задержится. С нами эта теплая погода, это прекрасное солнечное, которое радует нас сегодня с вами целый день. Вот сегодня добиралась на работу. И прям подставляла все открытые части тела солнечным лучам, потому что впитывать витамин D обязательно и необходимо. Так что, друзья, если вы еще витамином D не успели напитаться, обязательно это сделайте. Все-таки здоровье превыше всего. Поэтому в любую удобную минутку скорее выбегайте на улицу и наслаждайтесь этой солнечной погодкой. Ну а мы продолжаем наш музыкальный плейлист. Оставайтесь с нами, делайте погромче и, конечно же, пританцовывайте, если вам того хочется.

0: Ой, друзья, не знаю, как там в Провансе сейчас с погодой, но на Сахалине она просто потрясающая, и совсем никуда не хочется уезжать, ни в какой отпуск. У нас на островах и так очень здорово летом, можно наслаждаться природой и прекрасной погодой. Будем верить, что она будет баловать нас с вами еще и еще. Прямо сейчас об этом и поговорим, узнаем, какая погода нас с вами ожидает завтра. По данным сайта rp5.ru, 17 июня в Ахе погода без осадков, до 14 градусов тепла. В Тымовском воздух прогреется до плюс 21, и также осадков не предвидится. В Смирных пройдет кратковременный дождь, здесь до плюс 24. В Углегорске, в Томаре, а также в Чехове осадков не предвидится, и 15 градусов со знаком плюс. В Невельске и в Холмске также погода без осадков, здесь до 17 градусов выше нуля. В Северо-Курильске до плюс 9, и также погода без осадков. В Курильске тоже синоптики обещают без осадков, до 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске также существенных осадков не ожидается. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 8, плюс 10. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
6: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. Симост. Задумано. Сделано.
7: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
8: Натуральная продукция от Паранайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Вторник.
2: Вторник.
1: Вот, вот так вот.
2: Посмотрите,
1: он выглядит.
2: На него. Вот.
1: Погода должна быть неплохая, а это уже плюс для Сахалина.
2: Не везде, конечно. Но... Я вообще не знаю, почему Паранайз так нагрешилась. Есть же криокамеры специальные, где люди, находясь, сохраняешь молодость, да? Вот скоро приедет девчонка и скажет: «Малышка, сколько тебе?» Она скажет: «96». А ты с Паранайзка, наверное. Да, скажет.
1: Хорошо сохранилась.
2: Да, умничка.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Другие новости в эфире Первого областного. Выпуск, когда мы поговорим о важном, с Анной Гладарь. Аня, привет.
1: Это очень важно. Чистота в квартире. Это очень важно, потому что на самом деле, ну, нет же среди нас ни одной неряхи. Правда, девочки? Это
2: нет.
1: Она как-то сама захламляется, что-то происходит, какие-то приходят, не знаю, гномики, наводят бардак. Но нередко содержать порядок в квартире мешает нам, конечно, никакая не лень и не нехватка времени, а просто наши вредные привычки, которые мы сами не замечаем. Поэтому о самых распространенных вещах, из-за которых потом приходится помирать на генеральной уборке, об этом поговорим в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Другие новости.
1: Первый враг чистоты – это перекусы вне кухни. Любим чай пить перед телевизором?
0: Конечно.
1: Печеньки носим, да? А крошки кто будет убирать? Вот в результате таких наших неорганизованных посиделок дом выглядит неряшливо и может возникать ощущение беспорядка. Ну и к тому же остатки еды привлекают гостей незваных. Если совсем отказаться от этой привычки не получается, можно завести какой-то поднос или мини-столик и после перекуса уносить его сразу на кухню.
0: Тогда... Я завела себе собаку для этого.
1: Я тоже. Еще бардак провоцирует разбросанная одежда, стопки бумаг, косметика на туалетном столике. Ну, то есть те вещи, которые мы поленились сразу убрать на место. Вот они и создают этот визуальный шум и чувство захламленности. Лучше потратить 2 секунды и сразу убрать все свои лакокрасочные продукты на место, чем потом разбирать целую кучу хлама.
0: Как хорошо, что я крашусь и сразу ухожу из дома. И вот это оставляю. Я не смотрю, и никакого визуального шума. Это тоже, по-моему, способ.
1: Ну, вообще, специалисты просто рекомендуют использовать закрытые системы хранения там, где есть дверцы. И за ней ваш бардак никто не увидит. Пришли с работы, курточку сняли, повесили на спинку стула. Сумку бросили в прихожей, папку с документами на комод. В итоге что? Бардак. Потом уберем, но потом это обычно не наступает. Вещи продолжают накапливаться, поэтому также тратим всего пару минут, чтобы повесить куртку на место, сумку на место, все на место, и потом убираться опять не придется. Это сэкономит вам и время, и нервы в долгой перспективе. Ну и понятно, что если что-то где-то... Несли чай, пролили, не надо носком вытирать, знаю я все ваши секретики. Лучше сразу под рукой иметь влажные салфетки или специальную тряпочку, протирать загрязненную поверхность и не откладывать это дело на потом, чтобы потом, опять же, застарелые пятна не отмывать целой кучей средств и не тратить на это кучу времени.
0: Кажется, Анна Гладарь за нами всеми следит, друзья, поэтому носочком ничего не вытираем, а действительно аккуратненько тряпочкой.
1: Я просто такая же, как и вы, обычная женщина в носках. Ну, вообще, привычка наводить чистоту раз в месяц тоже плохая. Эта привычка превращает генеральную уборку в настоящий марафон. Все мы знаем, что случилось с первым бегуном. Пыль накапливается, грязь въедается, и мелкие задачи уже превращаются в большие проблемы. Поэтому давайте чуть-чуть организованнее будем себя вести. Лучше сегодня потратить 3 минуты, чем на выходных целый день. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу.

0: Да, друзья, когда рядом находится тот самый человек, который абсолютно не такой, как все, и самый нужный, и самый родной, тогда и звезды ярче горят в небе, и солнце греет теплее, и трава вообще зеленее. Так что очень хочется верить, что рядом с вами есть такой человек, и солнце для вас сегодня сияет совершенно по-особенному. Будем верить, что солнце будет радовать нас с вами и дальше. О погоде мы с вами прямо сейчас и поговорим. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 июня, в Александровске-Сахалинском без осадков, как и во всех остальных ниже перечисленных городах, в Александровске-Сахалинском обещают до плюс 15, в Ногликах до 12 градусов тепла, в Поронайске и в Красногорске воздух прогреется до плюс 13. В Макарове синоптики обещают до 17 градусов со знаком плюс, в Долинске будет еще теплее, здесь обещают до 22 градусов выше нуля. В Охотском до плюс 20, в Корсакове и в Аниве обещают до плюс 17. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске 13 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске также погода без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 8 до плюс 10. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на пять. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6 семерок.
4: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

У многих наших радиослушателей рабочий день уже подходит к своему завершению. Понятное дело, что после работы многие захотят сегодня прогуляться. И вот, друзья, если вы сегодня загуляетесь до темна на улице, то у меня есть для вас одно интересное предложение для вашего досуга. Ведь сегодня, 16 июня, к яркому дуэту Венеры и Юпитера, которую можно было наблюдать всю неделю на нашем звездном небе, присоединится еще и Меркурий. И вместе с тонким серпом молодой Луны они сформируют очень красивую группу и такой небольшой парад звезд прямо на нашем небосводе. Так что, друзья, обязательно присмотритесь, точнее, парад планет, обязательно присмотритесь. Рекомендую смотреть примерно через 30-60 минут после захода Солнца. Будет видно этот парад ярче всего, потому что он находится так достаточно низко над горизонтом. Преимущественно с западной стороны рекомендуют смотреть, так что обязательно вооружитесь компасом сегодня и смотрите в оба на наш небосвод. Уверена, что получится у вас лицезреть эту невероятно красивую картину. Все-таки парады планеты не случаются не так часто. Обязательно берите с собой каких-нибудь близких друзей, близких людей и вместе посмотрите на эту красоту сегодня. Ну а мы продолжаем наш музыкальный плейлист. Оставайтесь с нами, делайте погромче.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, и

0: Ну что ж, друзья, время завершать этот музыкальный час на Сахалине и Курилах 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Анна Гладырь.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. 94 нарушения правил рыбалки выявили на Сахалине за неделю. В Долинске начали ремонтировать улицу Комсомольскую. Сахалинцев приглашают посетить игры нового сезона КВН. В Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства поделились итогами работы инспекторов рыбоохраны за неделю. За указанный период проверяющие выявили 94 нарушения правил рыбалки. У браконьеров изъяли 94 незаконных орудий лова, общая сумма штрафов более 500 тысяч рублей. Как добавили в СКТУ, плановые контрольно-надзорные мероприятия проходят на водоемах региона ежедневно. Они направлены на выявление и пресечение незаконного рыболовства. В Долинске начали ремонтировать дорогу по улице Комсомольской. Работы ведутся в районе здания инспекции рыбоохраны. Как отметили в мэрии, общая площадь участка 400 квадратных метров. Здесь уже начали демонтаж изношенного покрытия и подготовку основания. Сразу после завершения этого этапа подрядная организация приступит к укладке нового слоя асфальта. Если позволит погода, все работы завершат до конца июня. Новые деревья и кустарники высадили у филиала Театрального института имени Бориса Щукина в Южно-Сахалинске. В акции по озеленению приняли участие студенты, педагоги и представители местного отделения Союза театральных деятелей России. На территории появились 20 кустов сирени, 6 спирей и столько же молодых деревьев в черемухе. Саженцы предоставила администрация города. На бульваре студентов также завершают благоустройство амфитеатра. В июне здесь планируют обновить цветники и высадить однолетние растения. Сахалинцев приглашают посетить игры нового сезона КВН. 19 и 20 июня они пройдут в Доме детского творчества в Аниве. За выход в финал региона поборются 11 команд, представляющих областной центр, Аху, Корсаков, Шахтерск, Аниву и Хомск. Свое чувство юмора они покажут в конкурсах приветствия, блиц, разминка и музыкальный фристайл. Билеты на игры бесплатные, они доступны для бронирования на сайте Сахалинской лиги КВН. Японцы сделали съедобную кошачью шерсть. Это сладкая вата, которая имитирует расцветку и текстуру пучков шерсти трехцветной кошки. Вкус десерта решили не делать ближе к оригиналу. Съедобная шерсть просто сладкая. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 22 градуса. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Маша Стрельцова.
1: Дорогие друзья, рада приветствовать всех в эфире Первого областного. Хочется сказать добрый вечер, но, честно, глядя за окно, язык не поворачивается, потому что, на самом деле, темнеет сейчас очень поздно, и как будто вечер еще не наступил, но, на самом деле, 17 часов и 7 минут время сахалинское, поэтому можно сказать, что вот де юра он уже с нами и приближается к нам с вами потихонечку. Ну, а в этом часе у нас с вами программа действительно очень насыщенная. Мы с вами, во-первых, послушаем самую лучшую музыкальную подборку, которая будет нас с вами сопровождать весь этот час. Также обязательно узнаем, какие новости сегодня нам подготовил мир интернета в рубрике «Интершум». Узнаем, о чем сегодня он шумел. А, конечно же, о погоде и много всего другого интересного. Мы сегодня узнаем в выпуске других новостей. Ну и о дорожной обстановке обязательно послушаем. Оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить, ничего полезного не пропустить. Все это будет с вами прямо сейчас, в этом часе.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, обсудим, какие новости нам сегодня принес мир интернета прямо сейчас в рубрике «Интершум». Итак, японцы, как известно, славятся своим изощренным вкусовыми экспериментами. Вот и в этот раз они отличились, и теперь в Японии продают съедобную кошачью шерсть. Но не переживайте, раньше времени ни один котик не пострадал. К счастью, это всего лишь новый вид сладкой ваты. Внешне она имитирует клочки шерсти трехцветной кошки. Как известно, трехцветные кошки – это у нас на счастье. А стоит такой десерт 980 йен или 445 рублей. Ну, по-моему, совсем недешево. Так что присмотримся еще к этому десерту и, может быть, останемся на нашей традиционной сладкой вате. Два слоненка Фовин и Намтан прибыли в Россию из Лаоса. Эти животные – подарок президента Лаоса президенту России. Новым домом для слонят стал казанский зооботсад, располагающий современным слоновником, построенным по мировым стандартам. Специалисты спланировали маршрут за 2 недели и опирались на опыт прошлогодней перевозки 6 слонов из Мьянмы. Сами слоняты весят 1000 и 1100 килограмм соответственно. Во время полета для них поддерживали оптимальный микроклимат и обеспечивали соответствующее питание. За состоянием животных следили лаосские сопровождающие и российские ветеринары. Слонята чувствуют себя хорошо и будут жить в зоопарке рядом с 9-летним слоном Филимоном. Житель Углегорска, который на прошлой неделе встретил на рыбалке косолапого, опубликовал продолжение своей истории. У ролика, разлетевшегося по всей стране, есть первая часть, которую, думаю, видели многие из наших радиослушателей. Рыбак отметил, что хищник был выше него на голову, а когти размером с человеческий палец. Чтобы выиграть время, человек подкупил зверя карасем, о чем рассказал в продолжении истории. А как делится рыбак, изначально он сидел к медведю спиной, и на телефоне у него играла радио, поэтому не заметил, как за спиной оказался этот хищник, и было рыбаку довольно страшно. А рыбак добавил, что 13 июня он снова сходил на место встречи с медведем. Косолапого там он не обнаружил, но увидел свежий медвежий помет. И журналисты отметили, что охотоведы следят за этим медведем уже больше 2 недель. Подробнее о смелости сахалинского рыбака можно прочитать на портале astv.ru.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Мартин и его трек «Ты случилась» в эфире Первообластного. Очень солнечная композиция, прям как погода за окном. Друзья, будем верить, что солнце будет радовать нас с вами и дальше. Прямо сейчас об этом и поговорим в выпуске прогноза погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 июня, в Ахе погода без осадков, до 14 градусов тепла, в Тымовском воздух прогреется до плюс 21 и осадков также не предвидится. В Смирных пройдет кратковременный дождь, 24 градуса тепла, в Углегорске, Тамаре, а также в Чехове осадков не предвидится, обещают до плюс 15. В Невельске и в Хомске также без осадков, до 17 градусов за окном. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 9 и осадков также не будет. В Курильске тоже погода без осадков, 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске погода без существенных осадков, ночью от плюс 8 до плюс 10, а завтра днем температура воздуха от плюс 22 до плюс 24. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
4: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
5: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда, тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
6: Помнишь, как это было?
4: Да, это бомба.
5: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов.

0: Диагностика, сестринское и лечебное дело без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
1: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
2: Продлить жизнь и сохранить здоровье не так сложно. Для этого достаточно соблюдать простые правила. Состояние сердца и сосудов человека напрямую зависит от качества питания. Фрукты и овощи, молочные продукты, рыба, крупы помогут быть в тонусе. Количество жиров и сахара в рационе необходимо свести к минимуму. Большинство полезных веществ содержится в продуктах, выращиваемых и производимых в Сахалинской области. Качественное питание – залог крепкого здоровья.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». В России разработают национальный стандарт для автомобильного туризма. Новый ГОСТ должен закрепить общие принципы организации автопутешествий и дать понятное определение, что такое автотуризм, кто такой автотурист и что считать автомобильным туристическим маршрутом. Спонсор «Других новостей» – магазин-склад напольных покрытий «Тригнома», линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Хомское шоссе 7/4. Телефон 515-470. В новый ГОСТ планируют включить рекомендации для путешественников. Автотуристам хотят советовать иметь в машине аптечку, заранее знать, где по маршруту находятся медучреждения, пользоваться навигацией и не проводить за рулем слишком много времени без отдыха.
0: Другие новости.
1: Еще среди предложений проезжать не более 600 километров за 8 часов пути и делать остановки каждые 2-3 часа. Отдельные требования могут появиться и для автомобильных туристических маршрутов. По проекту, не менее 85% дорог на таких маршрутах должны быть в нормативном состоянии. Также на маршрутах предлагают предусмотреть многофункциональные зоны не реже, чем каждые 100 километров, а санитарные зоны каждые 25. Кроме того, на автотуристических маршрутах должна быть навигация стабильная, мобильная связь, интернет, места для ночевки и точки питания. На этом все. Спонсор выпуска – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Хомское шоссе 7/4.

Ну что, друзья, уверена, что вы прямо сейчас пританцовываете. Надеюсь, что размялись хорошенько, потому что сидеть на месте совершенно невозможно. Хочется гулять, двигаться, танцевать. В общем, ни в чем себе не отказывайте. А мы продолжим наш музыкальный плейлист совсем скоро, сразу после информации о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти 7», гаражное оборудование «Норберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 июня, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском до плюс 15, в Ногликах до 12 градусов тепла. В Поронайске и в Красногорске воздух прогреется до плюс 13 градусов, в Макарове еще теплее, здесь до 17 градусов со знаком плюс. В Долинске тоже будет жарко, здесь до 22 градусов тепла, в Охотском до плюс 20. В Корсакове, а также в Аниве 17 градусов со знаком плюс.

0: База техника. Аккумуляторно-грузовое авто. База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
1: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Liqui Moly» или оригинальных японских масел «Toyota» и «Subaru» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Твоя тишина обитает

0: 17:50 на Сахалине и Курилах. Друзья, у многих уже подходит к завершению рабочий день. Многие отправятся по домам, а кто-то, может быть, и на море захочет уехать. Почему бы и нет? Погода сегодня просто потрясающая, так что пользуемся моментом. Друзья, и если вы вдруг направитесь в сторону Долинска, у меня есть для вас важная информация о дорожной обстановке. Напоминаем жителям и гостям Долинска. В райцентре начали ремонт дороги на улице Комсомольская. Работы ведутся в районе здания рыбоохраны. Общая площадь участка 400 квадратных метров. Сейчас дорожные службы полностью демонтируют изношенный асфальт и готовят основания. После этого подрядчик приступит к укладке нового покрытия. При благоприятных погодных условиях работы завершатся до конца июня. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и следовать указанием временных знаков. Друзья, а также соблюдайте правила дорожного движения. Это, конечно же, всегда самое важное. Будьте осторожны за рулем и слушайте радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
3: Хозяин, запиши, у меня лапки.
2: Телефон 31 32 22.

0: Гарри Стайлз и его трек «As It Was» провожают нас с вами из этого музыкального часа в новый, где продолжим радовать вас лучшей музыкальной подборкой. На Сахалине и Курилах 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, у микрофона Анна Гладырь. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале выпуска коротко о главных темах. Валерий Лимарин. Ленко ответит на вопросы сахалинцев и курильчан в режиме реального времени. В Хомутово заасфальтировали участок грунтовой дороги на улице Центральной. Экологическая акция «Чистый берег» пройдет в Поронайске 18 июня. Валерий Лимаренко ответит на вопросы сахалинцев и курильчан в режиме реального времени. Прямая линия губернатора пройдет 25 июня. В официальных группах правительства региона она начнется в 15 часов. Текстовая трансляция также будет проходить в канале «Лимаренко. Важное» в МАКС. Задать вопрос губернатору уже сейчас можно по телефону 842-42-670-391. Кроме того, обращение в видео или текстовом форматах с пометкой «Прямая линия» можно направить через платформу обратной связи госуслуг, а также аккаунты губернатора и правительства региона в соцсетях. Все поступившие сообщения будут отработаны, их авторы обязательно получат ответы. В Хомутово заасфальтировали участок грунтовой дороги по улице Центральной. Раньше этот участок вызывал многочисленные нарекания. Люди жаловались на движение грузовых машин, задействованных при ремонте участка проспекта Мира. Строительная компания привела дорогу в порядок за свой счет. Кроме того, подрядчик обустроил для своей тяжелой техники альтернативный проезд, направив поток в обход жилого массива. Саму улицу Вторую Центральную благоустроили вплоть до промышленной зоны. По информации мэрии, теперь эта дорога используется исключительно местными жителями. Предприятие общественного питания Южно-Сахалинска приглашает принять участие в гастрономическом марафоне «Дары морей». Поварам предлагают удивить гостей уникальными блюдами по авторским рецептам. Заявки по адресу улица Карла Маркса, 20, принимают до 3 июля. Как напомнили в мэрии, гастромарафон «Дары морей» ежегодно проводится в рамках фестиваля «Остров рыба». Оценить оригинальность и мастерство шеф-поваров городских кафе и ресторанов южно-сахалинцы и гости островной столицы смогут с 10 по 30 августа. Экологическая акция «Чистый берег» пройдет в Поронайске 18 июня. К наведению порядка на береговой линии моря в черте города могут присоединиться все желающие. Начало субботника в полдень. Место сбора – берег напротив улицы Комсомольской. Диетологи рассказали, какая рыба считается самой полезной. На первое место по соотношению польза-безопасность специалисты ставят скумбрию и сельдь. Они доступны, богаты омега-3, витамином D и селеном, почти не накапливают ртуть. Тем, кому нужны белок и максимальная диетичность, советуют выбирать треску, минтай, судака. Если речь идет о пользе для мозга, сосудов и сердца, нужно обратить внимание на семгу, форель, горбушу. Бюджетным суперфудом эксперты называют сардины в собственном соку. При этом, если есть с костями, дополнительно можно получить кальций. И в завершении выпуска коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 20 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Наташа Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всех рада приветствовать в эфире Первого областного. С Митей Фоминым действительно поспорить очень сложно. Я с ним категорически согласна, что все у нас с вами будет хорошо, и пусть для вас это будет сегодня таким своеобразным знаком свыше, может быть, а почему бы и нет, если день выдался напряженным и тяжелым, вот такой для вас знак, что все будет хорошо, и, конечно же, сегодня, выйдя на свежий воздух, на эту прекрасную солнечную погоду летнюю, не забудьте расслабиться, отпустить все какие-то негативные мысли и вперед наслаждаться вечером потрясающего вторника, 16 июня на календаре, а на улице настоящее сахалинское лето. Наконец-то оно к нам пришло, поэтому, друзья, вперед радоваться цветущим деревьям, зацвела на улицах сирень, и невероятно приятные ароматы стоят, когда покидаешь здание, поэтому это ли не повод для того, чтобы создать себе прекрасное настроение этим вечером? Помните, что все в вашем руках определенно, и ваше настроение зависит только от вас, и перемены к лучшему тоже могут начаться именно с вас и прямо сейчас. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную подборку, которая тоже несомненно прекрасна. Продолжаем вас заряжать на позитив этим прекрасным вечером. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Татьяна Буланова напомнила нам, как важно ценить каждый день рядом со своими близкими. Так что, друзья, если прямо сейчас рядом с вами такой человек находится, не стесняйтесь, напомните о своих чувствах. Это лишним никогда не будет. И уверена, что вашему родному человеку на душе точно станет тепло, хорошо. И поэтому ни в чем себе не отказывайте и не сдерживайте чувств. От этого будет всем-всем хорошо. Продолжим наши теплые чувства, наслаждаться музыкальным плейлистом совсем скоро. Ну а прямо сейчас информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 июня, в Ахе без осадков, до 14 градусов тепла, в Тымовском до плюс 21, и также осадков не предвидится. В Смирных пройдет кратковременный дождь, здесь обещают до 24 градусов со знаком плюс, в Углегорске, Тамари и в Чехове осадков также не предвидится и 15 градусов выше нуля. В Невельске, а также в Хомске погода без осадков, здесь до плюс 17, в Северо-Курильске будет чуть прохладнее, плюс 9, и осадков также не будет. В Курильске осадков не предвидится, до 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске погода также без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 8 до плюс 10. Завтра днем 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
7: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТО Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТО Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Утро на радио АСТВ начинается так.
1: Вторник.
2: Вторник.
1: Вот, вот так вот.
2: Посмотрите,
1: он выглядит.
2: Посмотрите на него. Вот.
1: Погода должна быть неплохая, а это уже плюс для Сахалина.
2: Не везде, конечно. Но... Я вообще не знаю, почему Паранайся так нагрешил. Есть же криокамеры специальные, где люди, находясь, сохраняешь молодость, да? Вот скоро приедет девчонка и скажет: «Малышка, сколько тебе?» Она скажет: 96. А ты с Паранайской, наверное.
1: Да, скажет.
2: Хорошо сохранилась. Да, умничка.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор верный. И экономный.

0: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это другие новости. Какой же летний отдых на Сахалине без ночевки в палатке? Но стоит помнить, что палатка работает по принципу парника. Солнечные лучи проходят через ткань, нагревают воздух и предметы внутри, но тепло не может свободно выйти наружу. В таких условиях получить тепловой удар можно за 15 минут. Чтобы этого не допустить, важно правильно выбрать палатку. Об этом расскажу в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. При выборе палатки критичны два фактора – цвет и состав ткани. Темные синтетические материалы, такие как полиэстер, нейлон без светоотражающего покрытия, активно поглощают инфракрасное излучение и быстро нагреваются. Эксперименты подтверждают, синтетика поглощает больше тепла, чем хлопок и светлые натуральные ткани. Светлая парусина или ткани с серебристым напылением отражают солнечные лучи и остаются прохладнее. Вывод – если планируете отдых в жару, выбирайте палатки светлых тонов и с вентиляцией. Вставками.
1: Другие новости.
0: Мало правильно выбрать палатку, нужно организовать вентиляцию. Используйте все вентиляционные отверстия, верхние клапаны, боковые сетки. Они создают конвекционный поток. Теплый воздух уходит вверх, прохладный заходит снизу. Открывайте двери или окна с противоположных сторон. Это обеспечивает сквозняк и эффективнее охлаждает пространство. Ставьте палатку в тени деревьев или используйте дополнительный тент-навес светлого цвета. Это снижает нагрев ткани на 12, а то и 17 градусов. Не ночуйте в полностью закрытой палатке. Даже в прохладную ночь конденсаты и выдыхаемый углекислый газ ухудшают микроклимат. На этом все. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: звонки с хитом «Голоса» в эфире Первого областного. Давайте все вместе последуем совету, будем смеяться, петь и танцевать, и абсолютно никого не слушать, кто будет нам в этом препятствовать. В общем, друзья, ни в чем себе не отказывайте, дышите полной грудью, слушайте радио СТВ, ну и, конечно же, пускай ваше настроение сегодня будет особенно замечательным. Продолжим нашу музыкальную подборку совсем скоро, а прямо сейчас информация о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7. Гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41 66 55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 июня, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском до плюс 15, а в Ногликах 12 градусов тепла. В Поронайске и в Красногорске воздух прогреется до плюс 13, в Макарове до 17 градусов со знаком плюс. В Долинске будет совсем тепло, здесь обещают до плюс 22, и в Охотском тоже жарко, здесь до плюс 20. В Корсакове и Ваниве обещают до 17 градусов со знаком плюс, в Малокурильском и в Южно-Курильске до 13 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске погода также без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 8 до плюс 10, завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита», телефон 6-7.
3: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
4: Ну-ну, и чего ты ответил?
3: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
5: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте

0: 399-111.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Вот такой озорной трек Hand Club в эфире Первого областного. Знаете, друзья, у меня этот хит определенно ассоциируется с каким-то ярким летним солнечным днем. Ну вот не могу себе по-другому представить эту композицию. Сразу какие-то такие яркие воспоминания в голове мелькают. Кстати, я недавно узнала, что явление, когда песня у нас вызывает какие-то четкие воспоминания, определенно связанные с событиями в нашей жизни, называется музыкально вызванными автобиографическими воспоминаниями. Вот такое интересное явление происходит у нас в голове. Оказывается, наш мозг создает такие своеобразные якори, которые связывают мелодию с событиями нашей жизни. И, соответственно, потом, когда мы слышим эту музыку вновь, мы невольно вспоминаем события былых времен каких-то приятных. Поэтому, мне кажется, неплохой такой способ увековечить в своей памяти какое-нибудь приятное событие. Это, конечно же, ставить музыку погромче и наслаждаться моментом на максимум. Друзья, хорошую музыку мы вам обеспечим, а остальное за вами. Обеспечивайте себе самые яркие и запоминающиеся моменты и мгновения в жизни. Двигаемся только вперед. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Вася, дыши. Ну что, друзья, продолжаем с вами дышать глубже, слушать самую лучшую музыку в эфире Первого областного и смотреть на небо. На Сахалине и Курилах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладырь. Спонсор выпуска новостей – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. И вначале коротко о главных темах выпуска. Сотни южносахалинцев на сутки останутся без воды. К началу учебного года в областном центре обустроят остановочный пункт «Агролицей». В городском парке стартовал новый сезон проекта «Социальный фитнес». Сотни южносахалинцев на сутки останутся без воды. 17 июня специалисты РВК «Сахалин» приступят к капитальному ремонту магистрального водопровода в северной части города. Он необходим для обеспечения качественного водоснабжения в ближайших районах. В этой связи с 10 часов утра среды до 10 утра четверга будет ограничена подача холодной воды в ряде домов по улицам Украинской, Карьерной, Жириновского, Промышленной, Мичурина, Лазо, а также по нескольким адресам по проспекту Мира. При этом для жителей будет обеспечен подвоз воды. С подробным списком адресов, попадающих под отключение, а также графиком движения автоцистерн, можно ознакомиться на сайте мэрии. В Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства поделились итогами работы инспекторов рыбоохраны за неделю. За указанный период проверяющие выявили 94 нарушения правил рыбалки. У браконьеров изъяли 94 незаконных орудия лова, общая сумма штрафов более 500 тысяч рублей. Как добавили в СКТУ, плановые контрольно-надзорные мероприятия проходят на водоемах региона ежедневно. Они направлены на выявление и пресечение незаконного рыболовства. К началу учебного года в Южно-Сахалинске обустроят остановочный пункт «Агролицей» в Новоалександровске. Сейчас подрядчик ведет работы по отсыпке пешеходной дорожки с западной стороны. Как отметили в региональном Минтрансе, запуск объекта позволит студентам и сотрудникам Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства с комфортом добираться до места учебы и работы, а жителям планировочного района ездить до центра города и домой, минуя автомобильные пробки. В городском парке Южно-Сахалинска стартовал новый сезон проекта «Социальный фитнес». Его участники отмечают, что такие тренировки также помогают расширять круг общения, дарят положительные эмоции и становятся важной частью активного образа жизни. Занятия проходят на танцевальной площадке по понедельникам с 10 до 13 часов. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 19 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Наташа Стрельцова.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Рада приветствовать всех в эфире Первого областного радио. 19 часов и 6 минут на Сахалине и Курилах. И рабочий день уже давным-давно подошел к своему концу. Думаю, у многих наших радиослушателей именно так. Но есть у меня для вас одна причина, по которой вы будете ждать нового рабочего дня с большим удовольствием, с большой охотой. Я думаю, прямо сейчас в этом убедитесь. Россиянам разрешили официально приводить своих питомцев на работе. Юристы поясняют, если в компании нет прямого запрета или санитарных ограничений, сотрудник может приходить в офис с домашним животным. Самое главное здесь заранее получить письменное согласие от работодателя. Друзья, ну, если ваш работодатель счастливый обладатель какого-нибудь котика или песика, я думаю, он и сам будет очень рад такой возможности приводить с собой своего любимца, питомца и, собственно, вместе проводить прекрасный рабочий день. Мне кажется, что такой вот живой уголок в офисе, он будет способствовать только повышению эмоционального фона в коллективе и, конечно же, позитивно скажется на работоспособности, но это лично я так считаю и, думаю, многие со мной согласятся. Друзья, пока вы пишете текст официального запроса своему руководителю, мы продолжим наш музыкальный плейлист, делаем погромче и оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: тобой. Я всегда буду рядом с тобой.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Дорогие друзья, хочется и вам пожелать отвечать на вопрос, как у вас дела, что лучше всех. Очень в это верим. Прямо сейчас информация о погоде для вас. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 июня, в Ахе без осадков, до 14 градусов тепла, в Тымовском до плюс 21, и также погода без осадков. В Смирных обещают кратковременные дожди, до 24 градусов со знаком плюс, в Углегорске, в Томаре, а также в Чехове осадков не предвидится, здесь столбик термометра поднимется до плюс 15. В Невельске, а также в Хомске осадков не будет, 17 градусов со знаком плюс, а вот в Северо-Курильске будет прохладно, здесь до плюс 9, и также погода без осадков. В Курильске осадков также не предвидится, 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске погода также без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 8 до плюс 10. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
4: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6-7.
6: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
7: В «Матрешке» с 11 по 24 июня сыр «Плавленый президент» 109,95 за 140 грамм. Колбаса «Ратимир» молочная 349,95 за 470 грамм.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
10: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
11: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
12: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Дорогие друзья, возвращаюсь к вам. 16 июня на календаре. Дата совершенно особенная. И не могу не рассказать вам об одном событии, которое произошло именно в этот день. 16 июня 1963 года был совершен первый полет Валентины Терешковой, первой женщины-космонавта. Продолжался этот полет 22 часа и 50 минут. И Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной-космонавтом и до сих пор, между прочим, остается единственной женщиной, которая совершила одиночный космический полет. На самом деле, очень интересные факты нашла об этом полете. Вообще, думаю, не секрет, что мама Валентины Терешковой не знала о том, что она летит в космос, и родные узнали только из официального сообщения по радио о том, что Валентина сейчас находится, между прочим, в космосе. Думаю, тогда многие родные удивились и точно подумали, что это про какую-нибудь другую Валентину Терешкову говорят. На самом деле, если представить себя на месте мамы Валентины, то, конечно, мурашки по коже пробегают. Полет дался для Валентины Терешковой очень нелегко, но, несмотря на сильный дискомфорт и перегрузки, она все равно продолжала вести бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые затем помогли ученым обнаружить аэрозольные слои в атмосфере. Вот не знаю, что такое аэрозольные слои и как их можно было обнаружить по фото, но, несомненно, большое спасибо и низкий поклон Валентине Терешковой за этот подвиг, который она совершила, вот так очень самоотверженно. Но мы продолжаем с вами наслаждаться нашим музыкальным плейлистом и, конечно, задумчиво будем наблюдать за небом с этой мыслью, которая греет нас сегодня этим вечером. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного.

0: 7:40 на Сахалине и Курилах. Самое время подготовиться к завтрашнему дню, одеться правильно, чтобы никакие погодные условия не смогли нарушить ваших планов. Прямо сейчас о погоде поговорим. О погоде на завтра, друзья. По данным сайта rp5.ru, 17 июня во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском до плюс 15, в Ногликах до 12 градусов тепла. В Поронайске и в Красногорске 13 градусов со знаком плюс, а в Макарове потеплеет до плюс 17. В Долинске будет еще теплее, здесь 22 градуса со знаком плюс, в Охотском до плюс 20 обещают синоптики. В Корсакове и в Аниве обещают до плюс 17, в Малокурильском и в Южном Курильский воздух прогреется до 13 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске также ожидается погода без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 8 до плюс 10, а завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды.

0: Точных мест. Звоните 31 25 31.
1: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8 914 084 84 24.
2: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
3: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступает

Думаю, многих наших радиослушателей сейчас накрыло волной ностальгии. Gym Class Heroes в эфире Первого областного. Хит 2011 года. Ну, приготовьтесь к еще большей волне ностальгии, потому что сегодня, 16 июня, свой день рождения отмечает Международный детский центр «Артек». Именно в этот день, в 1925 году, вот как давно, представляете, 101 год назад, в Крыму состоялось торжественное открытие первой смены детского лагеря, санатория «Артек». А в 2025 году, в прошлом году, легендарный лагерь отметил свой вековой юбилей. На первую смену, которая состоялась в 1925 году, приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и из Крыма. А уже в следующем году «Артек» посетила даже первая зарубежная делегация. Были пионеры из Германии. Я думаю, что у многих слово «Артек» отзывается в сердце совершенно особенными чувствами. Я, к сожалению, не бывала в этом детском лагере, но зато побывала в Орленке в свои школьные годы. И, конечно, это абсолютно особенные впечатления, когда ты впервые едешь в лагерь, там встречаешь новых друзей, новых знакомых, особенно если это всероссийский детский центр, то там, получается, друзья заводятся со всей страны, из разных уголков. Друзья, если прямо сейчас вы с детьми слушаете мой спич о детском лагере, то непременно очень советую своих детей тоже как-нибудь разок туда отправить и самим отдохнуть, и детям подарить новые яркие впечатления. Да, детский лагерь — это, конечно, очень здорово. И, кстати, отрадно, что сейчас появляются и лагеря для взрослых людей. Конечно, они уже не такие продолжительные, но все равно это такая возможность снова погрузиться в детские воспоминания, почувствовать себя ребенком и, в принципе, не отказывать себе в каких-то детских развлечениях. Ну и без лагеря никто не мешает этим заняться, какими-то веселыми прогулками с друзьями, детскими играми. Иногда почувствовать себя ребенком очень-очень даже полезно. Друзья, ну а мы продолжаем наш музыкальный плейлист и двигаемся с вами только вперед. Я тебя

0: Продолжаем посылать вам импульсы позитива и добра в эфире Первого областного. И завершаем этот музыкальный час вместе с Еленой Темниковой. И перемещаемся в новый на Сахалине и Курилах в 8 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Валерий Лимаренко ответит на вопросы сахалинцев и курильчан в режиме реального времени. Прямая линия губернатора пройдет 25 июня. В официальных группах правительства региона она начнется в 15:00. Текстовая трансляция также будет проходить в канале «Лимаренко. Важное» в МАКС. Задать вопрос губернатору уже сейчас можно по телефону 8-42-42-670-391. Кроме того, обращение видео или текстовом форматах с пометкой «Прямая линия» можно направить через платформу обратной связи госуслуг, а также аккаунты губернатора и правительства региона в соцсетях. Все поступившие сообщения будут отработаны, их авторы обязательно получат ответы. Сотни южно-сахалинцев на сутки останутся без воды. 17 июня специалисты РВК «Сахалин» приступят к капитальному ремонту магистрального водопровода в северной части города. Он необходим для обеспечения качественного водоснабжения в ближайших районах. В этой связи с 10 часов утра среды до 10:00 четверга будет ограничена подача холодной воды в ряде домов по улицам Украинской, Карьерной, Жириновского, Промышленной, Мичурина, Карьерной, Лозо, а также по нескольким адресам по проспекту Мира. При этом для жителей будет обеспечен подвоз воды. С подробным списком адресов, попадающих под отключение, а также графиком движения автоцистерн, можно ознакомиться на сайте мэрии. Новый этап реставрации проходит на памятном месте на территории храма святителя Тихона Московского в Поронайске. Ранее здесь установили постамент с Георгиевским крестом и надписью «Вечная слава защитникам Отечества». В ходе начавшихся работ центром композиции станет бронзовая скульптурная группа «Боевое братство» с образами героев афганской войны и специальной военной операции. В замысле композиции воины разных поколений стоят плечом к плечу. Также здесь благоустроят прилегающую территорию, на месте установят скамейки, организуют клумбы и обустроит новое освещение. Количество ДТП с участием электросамокатов за 5 месяцев выросло в России на 32%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГИБДД. Всего за этот период произошло более 1000 таких аварий. 11 человек в них погибли, еще порядка 1200 получили травмы. Большинство таких происшествий связано с нарушением правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности. 32 кустарника и дерева высадили у филиала Театрального института имени Бориса Щукина в Южно-Сахалинске. В акции по озеленению приняли участие студенты, педагоги и представители местного отделения Союза театральных деятелей России. На территории появились 20 кустов сирени, 6 спирей и столько же молодых деревьев в черемухе. Саженцы предоставила администрация города. На бульваре студентов также завершают благоустройство амфитеатра. В июне здесь планируют обновить цветники и высадить однолетние растения. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Наташа Стрельцова.
1: Друзья, всем добрый вечер. Рада приветствовать всех в эфире Первого областного. Я надеюсь, что вы готовы, потому что 8 часов и 8 минут на Сахалине и Курилах. Прекрасный вечер вторника у нас с вами предстоит. И, конечно же, мы начинаем по будням в это время 2 часа лучшей музыкальной подборки с 8 до 10 часов вечера в эфире Первого областного хиты за последние 25 лет. Самые громкие композиции, которые в свое время звучали буквально из каждого утюга. Все их мы бережно собрали в наш музыкальный плейлист и устраиваем для вас настоящую ностальгическую дискотеку. Так что, друзья, приготовьтесь, пожалуйста, где-нибудь рядом разыщите место для танцплощадки, подтягивайте друзей и, конечно же, этим вечером мы намерены радовать вас самыми главными музыкальными композициями, которые знают, помнят и любят абсолютно все. И, конечно же, эту программу «2 часа музыки» мы приурочили к нашему большому юбилею, который случился в этом году. Радио АСТВ исполнилось 25 лет, и поэтому продолжаем праздновать это классное событие вместе с вами, дорогие друзья. Потому что если бы не вы, такого большого юбилея не случилось. Поэтому начинаем праздновать прямо сейчас. Начинаем нашу программу «2 часа музыки». Делайте погромче.

0: The Pussycat Dolls раздали такого спокойного, на удивление, и умиротворенного настроения. Вот, оказывается, не только танцевальные хиты умеют делать ребята, но и такие очень даже спокойные и душевные композиции есть в их репертуаре. Продолжим нашу музыкальную ностальгию совсем скоро, а прямо сейчас информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 июня, в Ахе без осадков, 14 градусов тепла, в Тымовском потеплеет до плюс 21, и также осадков не предвидится. В Смирных будет еще теплее, здесь до 24 градусов со знаком плюс, но кратковременные осадки. В Углегорске, Тамаре, а также в Чехове осадков не предвидится, здесь синоптики обещают до плюс 15, в Невельске и в Хомске температура воздуха поднимется до плюс 17, и осадков также не ожидается. В Северо-Курильске тоже без осадков, здесь прохладнее, здесь плюс 9 градусов, в Курильске до плюс 15 и осадков также не предвидится. В Южно-Сахалинске также погода без существенных осадков, предстоящей ночью температура воздуха от плюс 8 до плюс 10. Завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только

0: оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. Линзочки. 8-42-42-28-27-28.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на пять. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6 семерок.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300 139.

0: молокозавод.
1: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Думаю, многие наши радиослушатели сегодня вспоминают былые времена о том, как танцевали на дискотеках под песни из нашей музыкальной подборки, в которой мы собрали главные хиты за последние 25 лет. Ну и не только вечеринки, может быть, какие-то и медленные танцы случались в вашей жизни под эти хиты. В общем, мне кажется, многие из мужской половины наших радиослушателей всяческими разными способами на этих вечеринках пытались впечатлить ту самую девочку, которая была самой популярной в школе, и применяли для этого самые разные, самые модные танцевальные движения. В общем, чем только не пытались покорить ту самую даму сердца. Но все-таки девушки все разные, и для каждой нужен индивидуальный подход. Кому-то хватит и крутого танца, чтобы оценить физические способности своего партнера по танцам, а кому-то нужны шикарные букеты, а кому-то вообще, может быть, и шоколадку подавай. Ну, в общем, девушки бывают разные, и лучше всех об этом знают отпетые мошенники, которые прямо сейчас нам об этом и расскажут.

0: 8:40 на Сахалине и Курилах. Самое время поговорить о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 июня, во всех ниже перечисленных городах ожидается погода без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском до +15, в Ногликах до 12 градусов тепла. В Поронайске и в Красногорске синоптики обещают до +13, в Макарове воздух прогреется до 17 градусов со знаком плюс. В Долинске до 22 градусов выше нуля, в Охотском до +20. В Корсакове, а также в Аниве осадков тоже не будет и 17 градусов со знаком плюс. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске будет чуть прохладнее, здесь до 13 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске также погода ожидается без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от +8 до +10. Завтра днем от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
5: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
6: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
4: Помнишь, как это было?
5: Да, это бомба.
6: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
8: Телефон 6 семерок.
9: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха.

0: Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат Авторента для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Друзья, ну тут уже удержаться совершенно невозможно. Вместе все подпеваем бара-бара-бара, бере-бере-бере. А совершенно точно от этого занятия повышается настроение, все проблемы уходят куда-то в сторону, остаются у нас с вами позади. 8 часов и 50 минут, время Сахалинское, потихонечку спускается закатное солнце на наши города Сахалинской области, приближается теплый и уютный вечер. Ну а пока у нас впереди с вами продолжение нашей музыкальной подборки с главными хитами за последние 25 лет, и мы продолжаем нашу музыкальную ностальгию, которая, несомненно, поднимает сегодня настроение. Я вот, честно, сижу и не могу сдержать улыбку, потому что, ну, предыдущий трек просто зарядил, мне кажется, на весь вечер и не одну меня, и надеюсь, что и вас, дорогие радиослушатели, тоже зарядил. Мы с вами продолжаем и двигаемся только вперед. Далее в эфире Бруно Марс и его The Lazy Song. Делайте погромче.
1: Два часа музыки без срока годности на радио АСТ.

0: anything.
1: Бруно Марс и его Lazy Song, ленивая песня в переводе на русский. Наверное, действительно, иногда не лишнее будет полениться. Есть даже такое хорошее выражение: пыль лежит, и я лежу. И вот вам, друзья, желаю такого душевного состояния, чтобы иногда лень была на пользу. На этом мое эфирное время подошло к концу. У микрофона для вас тем вечером была Наташа Стрельцова. Друзья, с вами было очень здорово и душевно провели этот вечер. Желаю всем нашим радиослушателям самого приятного и уютного вечера вторника. Радио СТВ и дальше продолжит радовать вас самыми горячими хитами за последние 25 лет. Еще целый час треков, которые попадают прямиком в сердечко. Оставайтесь с нами и до встречи в эфире. Оставляю вас в нежных руках Эми Вайнхаус.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Прогноз погоды на радио АСТВ.
3: По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 июня, в Ахе погода без осадков, до 14 градусов тепла. В Тымовском воздух прогреется до плюс 21, и также осадков не ожидается. В Смирных пройдет кратковременный дождь, до 24 градусов тепла. В Углегорске, Тамаре, а также в Чехове осадков не предвидится, столбик термометра поднимется до плюс 15. В Невельске и в Хомске воздух прогреется до плюс 17, и осадков также не предвидится. В Северо-Курильске тоже погода без осадков, здесь до 9 градусов со знаком «плюс», в Курильске до плюс 15 и осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске погода без существенных осадков, предстоящей ночью температура воздуха от плюс 8 до плюс 10 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком «плюс». Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
4: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
5: Реклама.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 июня, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском до плюс 15, в Ногликах до 12 градусов тепла. В Поронайске, а также в Красногорске воздух прогреется до плюс 13, в Макарове еще теплее, здесь до плюс 17. В Долинске синоптики обещают до плюс 22, в Охотском до 20 градусов со знаком плюс. В Корсакове и Ваниве до 17 градусов выше нуля. В Мало-Курильском, а также в Южно-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 13. В Южно-Сахалинске погода также без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 8 до плюс 10. Завтра днем от плюс 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки» 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

The demons come and go. I know that with time they come.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 июня, в Ахе погода без осадков, до 14 градусов тепла. В Тымовском воздух прогреется до плюс 21, и также осадков не ожидается. В Смирных пройдет кратковременный дождь, до 24 градусов тепла. В Углегорске, Тамаре, а также в Чехове осадков не предвидится, столбик термометра поднимется до плюс 15. В Невельске и в Хомске воздух прогреется до плюс 17, и осадков также не предвидится. В Северо-Курильске тоже погода без осадков, здесь до 9 градусов со знаком «плюс», в Курильске до плюс 15 и осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске погода без существенных осадков, предстоящей ночью температура воздуха от плюс 8 до плюс 10 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком «плюс». Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 июня. Во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском до плюс 15, в Ногликах до 12 градусов тепла. В Поронайске, а также в Красногорске воздух прогреется до плюс 13, в Макарове еще теплее, здесь до плюс 17. В Долинске синоптики обещают до плюс 22, в Охотском до 20 градусов со знаком плюс. В Корсакове и Ваниве до 17 градусов выше нуля. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 13. В Южно-Сахалинске погода также без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 8 до плюс 10. Завтра днем от плюс 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: 399-111. Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

наша группа ВКонтакте «Ловец снов радиошоу». I told myself that I wasn't gonna pop no pills.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 июня. В Ахе погода без осадков, до 14 градусов тепла. В Тымовском воздух прогреется до плюс 21, и также осадков не ожидается. В Смирных пройдет кратковременный дождь, до 24 градусов тепла. В Углегорске, Таморе, а также в Чехове осадков не предвидится, столбик термометра поднимется до плюс 15. В Невельске и в Хомске воздух прогреется до плюс 17, и осадков также не предвидится. В Северо-Курильске тоже погода без осадков, здесь до 9 градусов со знаком плюс, в Курильске до плюс 15 и осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске погода без существенных осадков, предстоящей ночью температура воздуха от плюс 8 до плюс 10 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 июня, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском до плюс 15, в Ногликах до 12 градусов тепла. В Поронайске, а также в Красногорске воздух прогреется до плюс 13, в Макарове еще теплее, здесь до плюс 17. В Долинске синоптики обещают до плюс 22, в Охотском до 20 градусов со знаком плюс. В Корсакове и Ваниве до 17 градусов выше нуля. В Мало-Курильском, а также в Южно-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 13. В Южно-Сахалинске погода также без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 8 до плюс 10. Завтра днем от плюс 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки» 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 июня. В Ахе погода без осадков, до 14 градусов тепла. В Тымовском воздух прогреется до плюс 21, и также осадков не ожидается. В Смирных пройдет кратковременный дождь, до 24 градусов тепла. В Углегорске, Таморе, а также в Чехове осадков не предвидится, столбик термометра поднимется до плюс 15. В Невельске и в Хомске воздух прогреется до плюс 17, и осадков также не предвидится. В Северо-Курильске тоже погода без осадков, здесь до 9 градусов со знаком плюс, в Курильске до плюс 15 и осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске погода без существенных осадков, предстоящей ночью температура воздуха от плюс 8 до плюс 10 градусов. Завтра днем от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачное в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.

Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 июня. Во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском до плюс 15, в Ногликах до 12 градусов тепла. В Поронайске, а также в Красногорске воздух прогреется до плюс 13, в Макарове еще теплее, здесь до плюс 17. В Долинске синоптики обещают до плюс 22, в Охотском до 20 градусов со знаком плюс. В Корсакове и Ваниве до 17 градусов выше нуля. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 13. В Южно-Сахалинске погода также без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 8 до плюс 10. Завтра днем от плюс 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

Радио АСТБ. Сахалинское время, час ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

На Сахалине и Курилах 2 часа ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Дорогие, ту амикус и репренда, медика на кассе это фантастичи.

Сахалинское время 3 часа ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. И кто

0: Сахалинское время 4 часа утра. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Весна пришла.

вопросы? Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

Сын, ты же знаешь, пусть суд над нами будет праведным. Пусть навсегда останемся братьями с братьями. Пусть греет наши души тепло святого пламени. Пусть Бог будет рядом с твоими планами.

На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Облобластное шоу вас приветствует на волне радио СТВ. В Южно-Сахалинске 7 часов утра. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» — второй этаж, «Столица» — второй этаж, «Ситимолл» — третий этаж. Валерий Лимаренко ответит на вопросы сахалинцев и курильчан в режиме реального времени. Прямая линия губернатора пройдет 25 июня. В официальных группах правительства региона она начнется в 15:00. Текстовая трансляция также будет проходить в канале «Лимаренко. Важное» в МАКС. Задать вопрос губернатору уже сейчас можно по телефону 8-42-42-670-391. Кроме того, обращение видео или текстовом форматах с пометкой «Прямая линия» можно направить через платформу обратной связи госуслуг, а также аккаунты губернатора и правительства региона в соцсетях. Все поступившие сообщения будут отработаны, их авторы обязательно получат ответы. Сотни южно-сахалинцев на сутки останутся без воды. 17 июня специалисты РВК «Сахалин» приступят к капитальному ремонту магистрального водопровода в северной части города. Он необходим для обеспечения качественного водоснабжения в ближайших районах. В этой связи с 10 часов утра среды до 10:00 четверга будет ограничена подача холодной воды в ряде домов по улицам Украинской, Карьерной, Жириновского, Промышленной, Мичурина, Карьерной, Лазо, а также по нескольким адресам по проспекту Мира. При этом для жителей будет обеспечен подвоз воды. С подробным списком адресов, попадающих под отключение, а также графиком движения автоцистерн, можно ознакомиться на сайте мэрии. Новый этап реставрации проходит на памятном месте на территории храма святителя Тихона Московского в Поронайске. Ранее здесь установили постамент с Георгиевским крестом и надписью «Вечная слава защитникам Отечества». В ходе начавшихся работ центром композиции станет бронзовая скульптурная группа «Боевое братство» с образами героев афганской войны и специальной военной операции. В замысле композиции воины разных поколений стоят плечом к плечу. Также здесь благоустроят прилегающую территорию, на месте установят скамейки, организуют клумбы и обустроит новое освещение. Количество ДТП с участием электросамокатов за 5 месяцев выросло в России на 32%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГИБДД. Всего за этот период произошло более 1000 таких аварий. 11 человек в них погибли, еще порядка 1200 получили травмы. Большинство таких происшествий связано с нарушением правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности. 32 кустарника и дерева высадили у филиала Театрального института имени Бориса Щукина в Южно-Сахалинске. В акции по озеленению приняли участие студенты, педагоги и представители местного отделения Союза театральных деятелей России. На территории появились 20 кустов сирени, 6 спирей и столько же молодых деревьев в черемухе. Саженцы предоставила администрация города. На бульваре студентов также завершают благоустройство амфитеатра. В июне здесь планируют обновить цветники и высадить однолетние растения. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Полиция напоминает: чтобы не стать жертвой мошенников, ни при каких условиях не сообщайте по телефону и мессенджерам данные банковских карт. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не будут требовать переводить деньги на другие счета и оформлять кредиты. Операторы портала госуслуг и сотовой связи не требуют сообщать СМС-коды. С такой просьбой к вам могут обратиться только мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Доброе утро, ребята, спонсор Облабла снова шоу. Сеть социальных магазинов Верный. Сеть социальных продуктовых магазинов Верный проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов Верный и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор Верный. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Не будем томить вас, друзья мои. Ну что, среда пришла,
2: неделя прошла.
1: Хорошо.
3: Запахло сразу зеленью какой-то.
1: Да, и вообще какой-то вот свободой, что ли, немного даже запахло. Друзья, мы вас поздравляем, всем доброе утро. Мы находимся в середине рабочей недели, это значит, что, ну, все, рукой подать, и мы уже с вами в выходных. Но это вот, по крайней мере, мое видение ситуации.
3: Твое видение, да. Может, по домам вообще. Вот да, у меня такое видение.
1: Я давно говорю.
3: А, зачем?
1: Давно говорю, да.
3: Да и люди там удивляются тоже, чего они там сидят.
1: Да. Но мы, видишь, мы говорим, а никто нас не слушает. Поэтому мы здесь, поэтому целых 4 часа с Артемом Бушаевым будем проводить вместе с вами.
0: Да, Женя Милых тоже здесь, и ваш астрологический прогноз буквально рукой до него подать. Ребята, потихоньку готовим для вас план на этот день в рамках нашего эфира. Все будет обязательно, непременно. Поэтому давайте начинать. Впереди Ева Власова. Танцуем?
1: Танцуем.

0: утро. Доброе утро, друзья.
1: Доброе
0: приступаем
1: утро,
0: к гороскопу на сегодняшний день. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Мы готовы, ребята. Ваш астрологический прогноз на сегодня – Овны, понадобится время, чтобы разобраться в графике нужных дел.
0: Тельцы, ловите хорошие новости, связанные с личной жизнью.
1: Близнецы, не обижайтесь на тех, кто хочет реально вам в чем-то помочь.
0: Раки, предстоят великие дела, не тратьте время напрасно.
1: Львы, рядом окажутся люди, которые дадут отличный совет.
0: Девы, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ.
1: Весы, вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения.
0: Скорпионы, придется сегодня вступить в схватку со своими страхами.
1: Стрельцы, на словах мы все хороши, но стоит уже приступить к конкретным действиям.
0: Так, козероги, в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения.
1: Далее у нас водолеи.
0: Водолеи,
1: представится возможность наверстать упущенное.
0: Рыбы, займитесь работой, которая требует высокой концентрации внимания. Такой гороскоп на сегодняшний день для вас, друзья. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: 7:16 в Южно-Сахалинске. Что сегодня? Будут у нас танцы или мы просто насладимся моментом?
1: Конечно же, будут танцы. И я хочу вам рассказать о том, что чемпионат мира по футболу стартанул 11 июня. 23-й турнир FIFA, да, который завершится 19 июля 26 года. И расскажу про исполнительницу, которая задействована во всем этом мероприятии. Ее зовут Шакира. Она заработала на чемпионатах мира больше, чем лучшие футболисты планеты. И в этом году певица установила уникальный рекорд, став первым артистом в истории, который выступал сразу на 4 первенствах в 2006 году, 2010, 2014 и 2026 годах. По оценкам СМИ, суммарный доход Шакиры от гимнов чемпионата мира мог превысить 120 миллионов долларов. Только песня «Вака-вака» принесла певице, по данным, свыше 70 миллионов долларов. Более того, Шакира настолько крутая, что ради шоу на финале с ее участием FIFA даже рассматривает возможность увеличивать перерыв между таймами. И самое смешное, что две главные легенды футбола, это Месси и Роналдо, за те же 20 лет сыграли по 6 чемпионатов мира, каждый, и суммарно получили от федерации максимум 20 миллионов долларов. Это в 6 раз меньше Шакиры, друзья. Игроки команды победителя за весь чемпионат мира проводят на поле около 12 часов, а вот Шакира за 20 лет провела 34 минуты, и это 3,5 миллионов долларов за минуту.
0: Ой.
1: Добрый вечер.
0: Звучит, конечно,
1: хорошо.
0: Хорошо.
1: Мы радуемся за Шакиру, мы ее с этим поздравляем и будем слушать главный гимн чемпионата мира «Вака-вака».

0: Трек, под который можно и зарядку сделать, ребята, и потанцевать, и все что угодно. В принципе, вот все подходит. Шакира здесь.
1: Зарядила нас на этот рабочий день.
0: Хорошо. Итак, дали информацию для вас о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня в Ахе без осадков плюс 12, в Туймавском временами дождь 24, тепла, в Смирных возможен кратковременный дождь 24 со знаком плюс. В Углегорске без осадков, днем плюс 17, в Томаре и Чехове осадков не ожидается 15, в течение дня тепла, в Невельске и в Хомске без осадков плюс 17, в Северокурильске без осадков около 8 градусов выше 0. В Курильске без осадков плюс 17, в Южно-Сахалинске сегодня осадков не ожидается плюс 20. 21 плюс 23. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама. В «Матрешке» с 11 по 24 июня. Сосиски «Вязанка», «Молокуши», «Мини-кушай» 189,95 за 330 грамм. Чай «Липтон» в ассортименте 169,95 за 1 литр.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Мам, а я принцесса?
7: Конечно.
6: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
7: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
6: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
11: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Доброе утро. Что
2: Доброе
1: касается
2: утро.
1: Новостей.
2: Новостей из мира сети интернет. Не забывай, пожалуйста, это отмечать, потому что есть новости обычные, а есть интернетовские
3: да
2: новости.
3: Да все оттуда,
2: да,
3: женщина.
2: И у нас сегодня очередное исследование. Любители черного юмора оказались самыми умными. Чтобы это выяснить, ученые показали группе людей карикатуры на мрачные темы. После этого участников эксперимента попросили оценить, насколько им было смешно. Больше всего черный юмор понравился группе с самым высоким уровнем интеллекта и самым низким уровнем агрессии. При этом те, кому такие шутки не понравились, показали средний уровень интеллекта и более высокую агрессивность. Угу. Да, на удивление. Так что, если кто-то смеется с аморальных шуток перед вами, это настоящий гений.
1: Но тут главное не перебарщивать.
2: Все, во всем должна быть мера.
1: Да.
2: Да. Следующая новость. Совсем скоро в одном из торговых центров Москвы откроют пруд для рыбалки. Да-да. В Гагаринском появится первый в мире проект живой рыбалки в моле. И говорят, что в 10-метровом пруду поселят карпов, сомов, окуней, карасей и еще несколько видов рыб. И за улов посетители будут получать игровую валюту для обмена на товары.
1: Да это же великолепно. До этого мужики все грустные, сидят возле этих бутиков различных, девчонок ждут, да?
2: Да.
1: Что-то там придумали, какие-то капсулы для сна, какие-то игровые площадки. А тут рыбалка, да? Ну у каждого свои интересы.
2: Да. А, так еще и можно будет потом отовариться за улов.
1: За игровую валюту.
2: Да,
1: ой,
2: да.
1: Ну,
2: поэтому, друзья, надеюсь, что совсем скоро и до нас дойдет такое мероприятие. Ну, а почему нет? Далеко ехать не надо, опять
1: да.
2: же, да?
1: А пока в сети моли, да, или где бы то ни было, рыбы нет.
2: Да.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: зачем?
1: Отдел кадров на радио АСТВ.
2: Доброе утро, ребята.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте. Итак, в нашей столице, в Москве, ищут человека, который будет тестировать контрацептивы. Итак, да, презервативы, говорится, нам нужен тот человек. Компания ищет официального тестировщика на зарплату от 130 тысяч рублей. То есть это еще минималка.
3: Я извиняюсь, конечно. У меня сразу возникает вопрос. Это один тестировщик должен быть или пара?
2: А, ну вот. Дальше мы переходим к...
3: основной сути.
2: К обязанностям, да, и критериям, да. Что нужно делать? Ну, возраст обязательно 18+. Строго... человек на опыте должен быть, да. Наличие постоянного партнера, вот о чем ты спрашивала, да. Любовь к экспериментам и готовность глубоко исследовать продукцию бренда. Искреннее желание помочь миллионам людей не стать родителями раньше времени, так говорится в статье.
3: Хорошо.
2: Ну, так, в принципе,
3: ну, видите. Получается, все-таки это должна быть пара.
2: Это должна быть пара.
3: А но тогда оплата для пары или все-таки для одного сотрудника?
2: А это, Женечка, вы узнаете на собеседовании.
3: Хорошо, на собеседовании будет что-то проверяться. Какой-то опыт.
2: Вы, Женечка, будете проверяться как пара или как единица, вот это уже неизвестно. Но, тем не менее, вакансия есть и существует,
3: так,
2: ребята.
3: Что если вдруг какие-то сложности с поиском работы...
2: А по критериям вы подходите, да. Ребята, знаете, что для вас есть местечко.
3: Летите в Москву.
2: Теплое.

0: 7 часов и 42 минуты в Южно-Сахалинске. У нас для вас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 17 июня в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 16 градусов, в Ногликах временами дождь пройдет, плюс 13. Далее осадков не ожидается: Поронайск 16, Красногорск 12, Макаров 17, Долинский до 24 градусов. В Охотском по-прежнему без осадков, плюс 19, осадков не будет, в Корсакове 18 градусов, в Аневе воздух прогреется до 22, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, плюс 13, в Южно-Сахалинске осадков не ожидается, плюс 21, плюс 23, ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: 7.48 в Южно-Сахалинске. Это значит, что сигнал, ребята, начинает работать с призывом сюда, к нам в эфир, для того, чтобы спеть.
1: Для того, чтобы спеть, сыграть в нашей игре «Запой». 49 15 05. Звоните прямо сейчас. Мы ждем вашего участия.

0: Сейчас спою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Ребята, здравствуйте. Это Облобластное шоу, и это наша игра. А наша игра, значит, сейчас будут призы на раздаче. Сегодня двое, это Женя и Артем. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых и магазинов «Верный». Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Большой ассортимент и неизменно высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать, и многое другое. Все по доступным ценам, ваш выбор «Верный».
3: Доброе.
2: О, секундочку.
3: Доброе, Жень, утро, мы, друзья.
2: Мы вас потеряли.
3: Да, мы готовы начинать наше пение.
2: Да?
3: Увлекательное. Так, ну что, мы встречаем нашего участника. Алло, доброе утро.
2: Доброе, алло.
4: Алло.
3: Как зовут
4: алло.
3: Вас?
4: Ольга.
2: Ольга. Ольга, а вы когда играли? Как будто бы вот
4: позавчера, я же шла по улице.
2: Олечка, это вы, легкая походка наша. Олечка, к сожалению, давайте раз в две недельки, чтобы у других людей была возможность поиграть. Но мы вас будем ждать.
4: Я же проиграла.
2: Вы же проиграли, да. Но мы же не будем об этом спорить. Хорошо, другим тоже нужна возможность. Люди пытаются дозвониться по полгода, а тут вы раз в полтора дня. Что у вас за секрет такой?
4: Просто выиграть очень.
2: Хорошо, мы будем ждать вас, честно-честно. Давайте, Олечка, спасибо, хорошего вам дня. А другого нашего...
3: Ну, чуть-чуть попозже, да?
2: Игрока, да. Чтобы у большего количества людей была возможность. Так,
3: да,
2: мне кажется...
3: шанс должен быть у всех. Алло, здравствуйте.
2: Кого-то захватили. Алло.
5: Здрасте.
2: Здрасте. Как зовут?
5: Андрей.
2: Привет, Андрей. Так, Андрей, ну, все правила известны?
5: Да, конечно.
2: Но я вас поздравляю с тем, что вы попали
3: так,
2: к нам.
3: Так, только нам нужно самое главное, не замолкайте, пойте, продолжайте это делать.
5: Понимаю.
3: Без остановки, без пауз.
2: Давайте.
3: Иначе это будет уже не песня.
2: Ага.
3: Ну все, давайте начинать.
2: Давайте, песня пошла.

0: Тополиный пух, жара, июль, ночи такие темные, а волшебный ветер с моря дул, унося мысли грустные. Тополиный пух, гроза, ветер уносит небо, только ты не веришь никому. Верю только снега.
1: Андрей, ну что, практически 100% попадание в каждую ноту.
2: Сейчас все караоке в городе показывают 99 баллов. Они вас слышали.
1: Вас поздравляем.
2: Это хорошо было, Андрей. Рад за вас.
1: Старался человек, сразу слышно, когда человек старается, да?
2: Точно. Так, Андрей, пожалуйста, оставайтесь на связи. Мы с вами поболтаем чуть-чуть за эфиром. Все, хорошо, до новых встреч. Счастливо, пока, до свидания.
1: Вот такая вот сегодня игра, такое сегодня пение. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».

0: Друзья, всем доброе утро, отличного настроения, солнечного денька желаем. Мы Облабластное шоу, мы продолжаем наш эфир, переходим в следующий музыкальный час на Сахалине и Курилах в 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Сити Молл», третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. Устранить дефекты на дорогах Курильского района планируют к 1 июля. Вертолет «Робинсон» посадили у маяка «Анива». Сахалинские предприниматели представили продукцию на выставке-ярмарке «Народы России». Устранить дефекты на дорогах Курильского района планируют к 1 июля. Ремонт в муниципалитете стартовал на прошлой неделе после запуска асфальтобетонного завода. В ходе весенней проверки дорожники зафиксировали 27 проблемных участков общей площадью 321 квадратный метр. По данным регионального Минтранса, на сегодняшний день подрядчики выполнили около 70% от всего объема работ. Один из блогеров опубликовал в соцсетях кадры посадки вертолета «Робинсон» у маяка «Анива». По словам автора, в этом месте винтокрылая машина приземлилась впервые. Путешественник также утверждает, что команда выбрала подходящее время в отлив и безветренную погоду. В этот же день Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку. В ведомстве сообщили, что специалисты выяснят, соблюдали ли участники полета требования безопасности и была ли у них необходимая разрешительная документация. Напомню, ранее доступ к маяку «Анива» и высадка на скалу Сивучья были ограничены. Причиной стало разрушение конструкции маячной башни. Гимназия номер 3 областного центра и средняя школа номер 39 Харбина подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве. Образовательные учреждения будут проводить совместные мероприятия, чтобы обеспечить постоянное общение между школьниками из двух стран. Активности будут направлены на культурный, образовательный и спортивный обмен. Они включат телемосты, онлайн-встречи, тематические выставки и совместные творческие проекты. Сахалинские предприниматели представили продукцию на выставке-ярмарке «Народы России» в областном центре. Мероприятие стало площадкой для демонстрации гастрономических и ремесленных традиций региона и объединило более 20 местных производителей и мастеров. Гости могли познакомиться с выпечкой, кулинарными блюдами, медом сахалинских пчеловодов, сладостями из ламинарии, а также с изделиями ручной работы, украшениями, посудой, деревянными сувенирами и плетеными аксессуарами. Капибара Савелий из Белгородского зоопарка объявил бойкот из-за переезда в новый вольер. Животное отказывается выходить к людям и фыркает на сотрудников. Питомники рассказали, что у Савелия всегда был сложный характер. Когда его привезли в Белгород из Москвы, он несколько месяцев никого к себе не подпускал. Потом грызун стал более коммуникабельным, но переезд в другой вольер его снова расстроил. Савелия в шутку называют капибарин. Сотрудники зоопарка пытаются его задобрить, в том числе принося разные лакомства. Однако специалисты отмечают, что для того, чтобы он перестал расстраиваться, нужно быть ждать некоторое время. И в завершение погоды в Южно-Сахалинске сейчас облачно, 13 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Доброе утро всем. Спонсор облобластного шоу в сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома.
1: Оп. Друзья, доброе утро. Здравствуйте. С вами облобластное шоу. Здесь Артем Бушаев.
0: И Женя Милых.
1: И наша тема для общения с вами. Мы частенько думаем, о чем же с вами поговорить, чтобы это было интересно, смешно, весело. Сегодня поговорим с вами об именах.
0: Об именах, да. Нам интересная тема пришла в голову. Хотелось бы вместе с вами, ребята, ее и обсудить. А скажите, пожалуйста, да, расскажите, есть ли у вас какие-то стереотипы об именах?
1: Ну, например.
0: Ну, например, я о своем скажу.
1: Давай.
0: Да, все, многие, с кем я сталкивался, считают, что у Артемов нету детей. Не рождаются дети, потому что
1: Артемовичей
0: никто не встречал.
1: Видел, да?
0: Да. Или как часто вы встречали людей с отчеством Артемович?
1: Или этот человек или с отчеством Артемович или Артемовна выросли и такие, ну что за отчество, поменяю на Ивановна.
0: И поэтому нет, просто вымирающий какой-то вид. Вот, стереотип, стереотип.
1: Я также могу сказать про Ильичей. Встречал ли ты, есть ли в твоем окружении друзья с отчеством Ильич или Ильинична?
0: Ильинична была, муза Ильинична у нас была. Это
1: муза?
0: Муза Ильинична.
1: Ну, ничего себе, подобрали ей
0: в школе, да.
1: Ну, хорошо, а вот в наше, так сказать, в современном мире встречались ли тебе, ну, вот твои ровесники?
0: Нет, не Ильичей, нет.
1: Ну, вот у меня племянница Ильинична.
0: О, видишь?
1: На секундочку. Но больше в окружении вот я не встречала.
0: Хорошо.
1: Так, чтобы прям...
0: Ребята, вот стереотипы об именах, типа, я с Виталиками, да ни за что и никогда. Ой, Настя, все понятно, да?
1: Да.
0: Есть ли у вас такие какие-то стереотипы, связанные с именами? Мы бы хотели сегодня знать и понять вообще, с какими людьми вы не связываетесь. И, собственно говоря, почему, откуда ноги растут, как я люблю выражаться, да? Вот, именно у этого вашего стереотипа. Вам его кто-то внушил из окружения, либо лично вы сталкиваетесь с проблемой, что вот с Артурами, если Артур человек, да, то точно не повезет.
1: Да, ну или вот, Никита, ой, ну ясненько.
0: Угу.
1: Вот,
0: никому не в обиду, мы сегодня просто...
1: Никому не в обиду, просто есть определенные какие-то стереотипные имена, которые почему-то, когда-то кому-то навредили, и с тех пор так и повелось, да. Но я хочу сказать за себя, что в моем случае многие имена, вот эти стереотипы об этих именах разрушены.
0: Ну, то есть боялась Валер, а потом
1: нормальный парень, да.
0: Оказалось.
1: У меня единственное.
0: А боялась есть... почему? Тоже почему? Потому что была ситуация, или кто-то тебе вот на ухо нашептал?
1: Ну, не конкретно про Валеру сейчас, просто какое-то определенное имя.
0: Ну,
1: конечно,
0: скажи.
1: Там встречалось три человека определенных имен.
0: Никита?
1: Я не буду называть имен, чтобы никого не обидеть, потому что в моем окружении есть эти имена,
0: люди,
1: и потом
0: хорошо.
1: Подойду и скажу, так, что там я тебе не так... Вот, поэтому были там, например, три имени подряд. Которые меня разочаровали, потом это же имя мне встретилось на пути, и нет, нормальный человек, все хорошо.
0: То есть не те реабилитировались, а новое появилось и доказало тебе, что не в имени дело, а в человеке.
1: Да,
0: все хорошо. Ребята, расскажите о стереотипах, да, стереотипы об именах.
1: Да.
0: Есть ли у вас такие?
1: Вы нам напишите имя, которое вас, например, разочаровало, и вы с ними стараетесь не связываться, но вашего имени мы называть не будем, чтобы не выдавать все пароли и явки. Договорились? Пишите, у нас есть мессенджер Макс.
0: Плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ. Наш телеграм-канал Радио СТВ. Скорее присоединяйтесь, мы начинаем.

0: Сегодня и сейчас мы расскажем вам астрологический прогноз. 8.15 в Южно-Сахалинске.
1: Сделаем это с великой радостью, друзья мои.
0: О, да.
1: Да, да, да. Так, ну что, все готовы?
0: Да.
1: Пора начинать. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория теперь доступна и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, понадобится время, чтобы разобраться в графике нужных дел.
1: Тельцы, ловите хорошие новости, связанные с личной жизнью.
0: Близнецы, не обижайтесь на тех, кто хочет реально вам в чем-то помочь.
1: Раки, предстоят великие дела, не тратьте время напрасно.
0: Далее львы, рядом окажутся люди, которые дадут отличный совет.
1: Девы, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ.
0: Весы, вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения.
1: Скорпионы, придется вступить в схватку со своими страхами.
0: Далее стрельцы, на словах мы все хороши, но стоит уже приступить к конкретным действиям.
1: Козероги, в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения.
0: Далее водолеи, представится возможность наверстать упущенное.
1: Рыбы, займитесь работой, которая требует высокой концентрации внимания. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.
0: Ребята, сегодня спрашиваем вас, рассказывайте стереотипы об именах различных.

0: 8:20 в Южно-Сахалинске. Впереди вас ждет информация, ребята, о погоде на сегодня. Но мы с удовольствием напоминаем, что тема актуальна. Рассказывайте стереотипы об именах. Что вас смущает в определенных именах, да?
1: Да.
0: И откуда, собственно говоря, и почему у вас это самое смущение? Потому что есть у нас от Ксении следующее сообщение. Доброе утро. Никогда не назову дочь Мария. Так. Есть у меня знакомая Мария. Вредная до одури. Меня хотели назвать Марией. Я бы точно сменила имя тогда, да? После того, как, то есть, познакомились с этим человеком, вы бы сказали, ничего общего с ним иметь не хочу. И вот так вот сразу. А мы в начале часа поговорили об Артемах, да? О том, что как часто вы встречаете людей с отчеством Артемович. Артемовна, да? И вот нам пишет человек, да? У меня растут два Артемовича. Юрий, 12 лет, и Николай, 8 лет. А отец Владимир Ильич. А?
1: Вообще, да, комбо собрали?
0: Да. Вот Артема, кстати, сообщение. Ну, естественно, да. Артем, жму руку. Тезка, молодец.
1: Молодцы. Так, что еще? Здравствуйте. Был у меня в детстве педиатр Ирина Адольфовна. 90-е годы. Я просто представляла в своей детской голове, что она своих детей привязывала к чугунной батарее.
0: О, вот такие вот, да, после того, как имя.
1: Для меня до сих пор, да, слово Адольф на генетическом уровне — это страх.
0: Понял, понял, хорошо. Ребята, расскажите стереотипы об именах и откуда, собственно говоря, появились эти стереотипы. То есть у вас есть какой-то знакомый с этим именем, который вас чем-то не устраивает, чем-то вам не угодил, либо кто-то просто нашептал о том, что вы, знаешь, вот... людей по имени такого-то хороших, да, не назовут. Да, пишите нам в Max +7

0: 800-660-1505.
1: Группа ВКонтакте, радио СТВ, телеграм-канал тоже напишите.
0: И прямо сейчас информация о погоде.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков плюс 12, в Тымовском временами дождь, 24 тепла, в Смирных возможен кратковременный дождь, около 24 градусов выше 0. В Углегорске без осадков плюс 17, в Томари и Чехове без осадков 15 со знаком плюс, в Невельске и в Хомске сегодня осадков не ожидается, около 17 тепла, в Северокурильске без осадков плюс 8, в Курильске сегодня без осадков и 17 выше 0. В Южно-Сахалинске днем без осадков, плюс 21, плюс 23, ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии и под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытие до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов и 29 минут Южно-Сахалинске. Ребята, вы сегодня рассказываете стереотипы об именах. Каким людям, с какими именами вы доверяете меньше всего? С кем бы в разведку не пошли, рассказывайте вы нам. И почему, собственно говоря, вот у вас об этом имени складываются определенные какие-то стереотипы.
1: Да. Так, смотрите, Искандер, Эдвард, Аскольд. Есть же нормальные имена. Но я таких вот не встречала. Имен, если честно, Искандер, Эдвард. У меня в окружении таких нет даже близко. Константин, нормальное имя пишут, хотя был в институте товарищ Костик Константин Константинович. Перебор, по-моему.
0: А, Костик, фамилия Костиков, Константин, видимо, Константинович, фамилия. Да.
1: Вот родители, да, там, как назвать ребенка? У него фамилия Костик и еще.
0: Это же у скольких поколений был план, да, чтобы это все случилось. Так, в телешоу услышал имя Люцифер. Я думаю, просто дурдом. Тут не просто подозрение, тут за километр надо обходить. Подозрительный человек, по вашему мнению. Хорошо,
1: так, хорошо, хорошо. Доброе утро. Всю жизнь меня окружают интересные имена. Отец Александр Дауевич. Это Дауевич, это да, как отца звали?
0: Не буду себе представлять.
1: Да, первый учитель Ксения Марсовна, теща Елена Мартовна и комбат в армии Урал Артемович. Жена, кстати, Ильинична. Ничего себе вам повезло в этой жизни.
0: Так, и смотрите, в детстве, пишет нам, в детстве был такой зубной врач Флюр Костоправов. Запомнил его на всю жизнь. Травма психологическая. На всю жизнь зубных боюсь. Зубы берегу, как зеницу ока. Имя и фамилия, как из ада.
1: Ну да, действительно
0: Флюр
1: страшно.
0: Флюр Костоправов.
1: Представляешь? А?
0: Это когда заходишь, ложишься, садишься на кресло, да?
1: Да.
0: Говорит, что там, обезболбы... А, хотя кого я спрашиваю? И так справимся, да? Раскройте рот пошире.
1: Так, ну что, доброе утро. В свое время хотела назвать дочь Майей, как Майя Плисецкая. Свекровь обрубила. Фу, в деревнях коров майками зовут. Ну, вот вообще.
0: Вот поэтому и говорят, да, если у вас с мужем возникла идея уже, как назвать ребенка своего, не делитесь этим.
1: Да,
0: вот просто возьмите и назовите, потому что вам это понравилось, а иногда вы
1: люди
0: сами...
1: бывают, берут и навешивают какие-то свои стереотипные
0: мнения.
1: И все,
0: и вы начинаете думать точно так же, как вам сказали, и все, и у вас это имя,
1: это
0: которое было любимым, растворилось.
1: Это, да, полностью рушит именно ваше внутреннее ощущение этого мира. Вы по-другому начинаете смотреть, чужими глазами начинаете смотреть на этот мир, поэтому не
0: иногда,
1: слушайте никого.
0: Да, иногда бывает так, никому не говоришь, не говоришь, и вот думаешь, ну, Танечка, у нас родится Танечка, рождается, да это же, ну, Леночка.
1: Ну,
0: какая,
1: да, такое
0: Таня?
1: Тоже бывает.
0: Вот. Поэтому лучше сохранять вот эту вот какую-то тайну вокруг имени до конца. Ребята, это вот
1: абсолютно
0: совет всем.
1: Точно,
0: да. Ребята,
1: точно.
0: Рассказывайте стереотипы об именах, если у вас такие. Если да, то напишите почему. Да, плюс 7 900 660 1505. В Макс пишите.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ тоже принимает сообщения. Присоединяйтесь.

0: 8:34 в Южно-Сахалинске. Ребята, облабластное шоу на волне радио СТВ продолжается. Женя и Артем по-прежнему с вами, а значит и тема на этот час у нас есть. Присоединяйтесь, давайте обсудим, да? Рассказывайте стереотипы об именах. Есть ли у вас такие, да?
1: Да, и напишите обязательно, у нас есть мессенджер Макс.
0: +7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте радио СТВ и наш телеграм-канал радио СТВ. Присоединяйтесь, время еще есть, обсудим.
0: Наш спонсор — сеть социальных магазинов «Верный». Большой выбор качественных продуктов на любой случай, для праздничных торжеств, теплых семейных ужинов, аппетитных завтраков, романтичных пикников, школьных перекусов без переплаты, лишней суеты. Ваш выбор верный.

0: 8:41 в Южно-Сахалинске. Так, так, так, не спешите, ребята. День потихонечку подходит к своему рабочему началу. Кто-то уже стартовал, да, как мы чуть-чуть раньше. И в рамках этого часа мы, кстати, с вами разговариваем. Есть ли у вас какие-то стереотипы об именах определенных? Что это за имена и откуда взялся этот стереотип? Сами к этому выводу пришли, либо кто-то нашептал? Напишите нам историю появления этого стереотипа и есть ли он вообще. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, напишите свое мнение. Ну и прямо сейчас расскажем о погоде на день сегодняшний. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 17 июня в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 16 градусов. Временами дождь и плюс 13 в Ногликах. Далее осадков не ожидается. Паранайск 16, Красногорск 12, в Макарове 17, в Долинске 24 градуса. В Охотском воздух прогреется до 19, в Корсакове до 18 градусов, в Аневе сегодня пообещали 22. В Малокурильском и Южно-Курильске плюс 13, без осадков. В Южно-Сахалинске также осадков не будет, плюс 21, плюс 23, ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
8: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
7: И самое главное – забота о каждом пациенте.
8: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
7: Телефон 40 18 18.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. Симост. Задумано. Сделано.
10: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТО Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТО Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
12: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Доброе утро, ребята. Доброе утро всем. Так, у нас есть тема и есть пара сообщений. Сейчас озвучим. Рассказывайте вы сегодня стереотипы об именах, есть ли у вас такие. И есть у нас сообщение. Ольмон продолжает эфир. Так, вместо

0: имя ассоциируется.
1: Друзья, хорошего всем настроения, прекрасного рабочего дня. Мы начинаем свой рабочий, вернее, мы уже начали свой рабочий день.
0: Но мы продолжаем свой рабочий день.
1: А вы только начинаете, потому что,
0: поздравляю.
1: Ну все, да, 9 часов уже стартануло, значит, все на своих рабочих местах. Мы желаем, чтобы это все было продуктивно сегодня, быстренько, без лишних заморочек.
0: Да, ярко и солнечно будет сегодня, ребята, как в нашем эфире, так и за окном практически везде. Через пару минут астрологический прогноз. Проект про музло тоже здесь, тоже рядом. Дождемся.
2: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Ваш астрологический прогноз, как и обещали.
1: Доброе утро, спонсор гороскопа от Центра репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенти». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, понадобится время, чтобы разобраться в графике нужных дел.
1: Хорошо. Тельцы, ловите хорошие новости, связанные с личной жизнью.
0: Близнецы, не обижайтесь на тех, кто хочет реально вам в чем-то помочь.
1: Раки, предстоят великие дела, не тратьте время напрасно.
0: Львы, рядом окажутся люди, которые дадут отличный совет.
1: Девы, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ.
0: Весы, вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения.
1: Скорпионы, придется вступить в схватку со своими страхами.
0: Далее стрельцы, на словах мы все хороши, но стоит уже приступить к конкретным действиям.
1: Козероги, в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения.
0: Рыбы, займитесь работой, которая требует высокой концентрации внимания.
1: Ну и водолеи, да, представится возможность наверстать упущенное. Друзья, это был ваш астрологический прогноз. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Ребята, прямо сейчас отведайте очередную композицию в рамках проекта «Промузло», но перед этим, естественно, предыстория.
1: Да, Coldplay сегодня и трек их «A Skyfall of Stars», трек 2014 года. Главная особенность песни – это коллаборация со шведским диджеем Avicii. И он не только выступил с автором и продюсером трека, но и привнес в звучание Coldplay элементы, которые сделали этот трек уникальным в их дискографии. Песня стала официальным гимном чемпионата мира по футболу 2014 года.
0: Сегодня околофутбольные треки,
1: да,
0: у нас.
1: Да, потому что чемпионат мира, потому что мы все болеем за любимые команды. На концертах Coldplay этот трек стал визитной карточкой группы. Ну и вообще в наших сердцах многим он откликается, я знаю точно. Будем слушать этот трек прямо сейчас. Coldplay, A Skyfall of Stars.

0: 9 часов и 18 минут в Южно-Сахалинске. Это Coldplay на волне радио СТВ. Далее Женя расскажет нам о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Ахе без осадков плюс 12, в Тымовском временами дождь 24 тепла, в Смирных возможен кратковременный дождь 24 выше 0. А в Тымовском временами дождь 24 градуса. В Углегорске без осадков плюс 17, а в Томаре и Чехове осадков не ожидается около 15 выше 0. В Невельске и в Холмске сегодня без осадков 17 со знаком плюс. В Северо-Курильске осадков сегодня не ожидается около 8 выше 0. В Курильске без осадков и плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске осадков днем не ожидается, плюс 21, плюс 23, ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
4: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6 семерок.
6: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
7: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Афиша. Афиша. На радио АСТВ.
1: Ну что, начнем?
2: Давайте начинать. У нас есть несколько мероприятий, которые хотелось бы вам о которых хотелось бы вам рассказать.
1: Давайте,
2: вам необходимо посетить. Итак, южносахалинцев приглашают на бесплатные экскурсии по городу на велосипедах и самокатах. В Южно-Сахалинске для детей и родителей проводят бесплатные экскурсии на велосипедах и самокатах, и участников приглашают на прогулки по историческим местам нашего города. Проект организует Центр дополнительного образования «Унисон», и во время поездок участники смогут познакомиться с историей Южно-Сахалинска. Присоединиться можно семейной командой или компанией друзей до 10 человек. С собой необходимо взять велосипед или самокат, ну а все остальное, защитное снаряжение, вам выдадут уже в центре.
1: О, это классно.
2: Да, записаться на экскурсии можно по телефону регионального ресурсного центра «Унисон». Его можно найти в интернете, поэтому это сделать несложно. В общем, друзья, интересное времяпрепровождение как для семейного, так и для времяпрепровождения с друзьями.
1: Да, да,
2: да. Следующее, значит, мероприятие 22 июня состоится в понедельник с 11 до 12. Сахалинский областной центр народного творчества приглашает всех желающих на летнюю авторскую встречу. В общем-то, значит, организаторы культурного события подготовили интересную насыщенную программу. Выступление вокалистов вас ждет, мастер-классы по чеканке монет и постановочной фотографии. Приходите обязательно, если у вас есть время, например, вы в отпуске, то приходите в 11 часов утра в Сахалинский областной центр народного творчества. Также, друзья, уже в эту субботу стартуют соревнования международного, можно сказать, уровня, потому что там даже будут спортсмены из другой страны.
1: Да.
2: Это эндуро-соревнования, называются они No Place to Run. 20 июня вас ждет пролог соревнований в Корсакове на аэродроме Пушистый. Открытие соревнований в 11:45. Вас ждет невероятно зрелищное событие, которое необходимо посетить. Вообще, это 4 дня соревнований. Далее спортсмены отправляются уже в кусты, так сказать, в горы, да, и будут преодолевать уже там свои
1: маршруты,
2: маршруты и препятствия, да.
1: Да.
2: А вот что посмотреть можно, пролог на Пушистом, ага. Да, это как они это все будут делать вне зрительских глаз. Поэтому приходите обязательно.
1: Ну, вот говорить, вот так вот я поеду, да, а там вот дерево, я здесь налево
2: я
1: и направо.
2: Здесь вот так перепрыгну, ага. Там
1: потом,
2: я, значит, да, все верно. Там, по-моему, три класса.
1: Дилетанты.
2: Конкретные. Ну, в общем-то, как и многие, кто нас слушает. Но это очень зрелищно, массово. Я каждый год, значит, эти соревнования смотрю, болею за наших. Приходите и вы.
0: Афиша на радио АСТВ.

0: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 17 июня в Александровске-Сахалинском без осадков погода плюс 16 градусов, в Ногликах временами дождь, 13 тепла, а далее осадков не ожидается: Поронайск 16, Красногорск 12 градусов, Макарове 17, Долинский воздух прогреется до 24. В Охотском плюс 19, в Корсакове 18 градусов, в Аниве плюс 22, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков плюс 13, в Южно-Сахалинске осадков не ожидается, плюс 21, плюс 23, ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
5: Магазин «Орбита»!
4: Телефон 6 семерок.
6: В ЧОП ММК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
7: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
8: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
7: И самое главное – забота о каждом пациенте.
8: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
7: Телефон 40 18 18.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Только до 25 июня вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
10: Ассортимент большой! Цены низкие! По этим позициям большой спец — гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
11: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
12: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
13: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 9:48 в Южно-Сахалинске. Есть для вас информация. Ребята с места докладывает Евгения Милых.
1: Да.
0: Дорожная обстановочка.
1: Прямо с места событий.
0: Да.
1: Водителям областного центра напоминаем, друзья, что до 29 июня будет перекрыто движение на перекрестках улиц Садовой и Бумажной, а также улиц Садовой и переулка Студенческого. Объезд возможен по улицам Комсомольской, Фабричной и Физкультурной. Это связано с работами по прокладке инженерных сетей в рамках строительства школы. С 30 июня до 28 июля перекрывается движение на перекрестке Партизанского переулка и улицы Бумажной. Объезд можно будет совершать по улицам Садовой, Фабричной и, соответственно, Физкультурной. Просим автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов в движении в этом районе города. А также просим всех водителей соблюдать правила дорожного движения, быть аккуратными.
2: Реклама спонсора.
3: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
4: Хозяин, запиши, у меня лапки.
3: Телефон 31 32 20.

0: Не плачьте, друзья, особенно на техно, особенно на волне радио АСТ. Здесь только позитив, только хорошая музыка и светлое настроение. Мы переходим в следующий музыкальный. 10 утра на Сахалине.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинец до смерти забил знакомого в Смирных. На эту рупе завершают возведение современного здания для полиции. Показательные выступления по синхронному плаванию впервые пройдут в Аневе. Жителя Смирноховского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, конфликт между мужчинами произошел во время застолья. Обвиняемый стал бить знакомого по голове и телу, а потом применил удушающий прием. От полученных травм сахалинец скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан, решается вопрос об его заключении под стражу. На Итурупе завершают возведение современного здания для полиции. Готовность объекта составляет 82%. Сейчас на площадке занимаются монтажом дверей и решеток, внутренней отделкой помещений, установкой систем вентиляции, отопления и видеонаблюдения. Впереди завершение инженерных работ, подключение к магистральным сетям и благоустройство прилегающей территории. Новое здание заменит старую довоенную постройку. Работы по озеленению начались в Долинском районе. В этом сезоне в муниципалитете планируют высадить более 3000 саженцев. Среди них герань, бегония, петуния, бархатцы и георгины. Цветы появятся на центральных улицах, площадях, скверах города и сел. Сейчас работы идут на въезде в Долинск. Показательные выступления по синхронному плаванию впервые пройдут в Аниве 17 июня. Мероприятие состоится в спортивной школе «Авангард», начало в 14.00. Его почетной гостьей станет пятикратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Анастасия Архиповская. Спортсменка приедет вместе со своими воспитанницами, которые уже выступают на всероссийских соревнованиях. Эксперты по этикету рассказали, как уместно одеться на выпускной. Среди основных ошибок в образе девушек специалисты указывают на белые пышные платья в пол, которые напоминают подвенечный наряд. Еще одна распространенная крайность – избыточная открытость в виде экстремального мини, глубоких декольте и прозрачных вставок. Также неуместным в стенах школы эксперты называют эпатаж. Юношам, в свою очередь, не обязательно быть на празднике в строгом костюме. Чтобы выглядеть элегантно и чувствовать себя раскованно, им можно присмотреться к сочетанию брюк с блейзером и строгой белой рубашкой. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: 10:07 в Южно-Сахалинске. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Большой ассортимент и неизменно высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Доброе утро, друзья. Здравствуйте. Облобластное шоу на связи. Вместе с вами здесь Артем Бушаев.
0: И Женя Милых.
1: И наш новый увлекательный час музыкальный и игровой, потому что у нас совсем скоро стартует игра, которая называется «Дозвон».
0: Ребята, все подробности уже через пару минут. Присоединяйтесь и оставайтесь на волне.

0: Чунчики-чунчики-чики-чики-чун.
1: О, смотри, у тебя тоже уже началось, да, наконец-то? Спонсор игры «Дозвон» – футбол центральный на Мира 108. Друзья, доброе утро, добро пожаловать.
0: Чики-чунь, такой музыкальный, креативный, молодец. Ребята, давайте оформлять заявки на участие всем тем, кто сейчас не занят особо сильно на своих рабочих местах. Да, давайте быстренько сыграем. Что нужно делать для заявки? Правильно ее оформить. Правильно. Правильно, это самое главное. Так, смотрите, пишите циферками свой номер телефона. После ваше имя нам необходимо. И, собственно, заявка звучит так: «Хочу в дозвон». Смело отправляйте к нам в МАКС плюс 7-900-660-1505. Позвольте, я напомню еще раз.
1: Давайте.
0: Кто, может быть, медленно очень запоминает. Плюс 7-900-660-1505. Туда скидывайте. Мы видим весь список. Мы с одного списка, да? Перекидываем в другой, там, где заявки правильно оформлены, где есть номер телефона, где имя, хочу в дозвон. Вот, и среди всех выберем одного счастливчика, красавчика или красавицу, кому дозвонимся в середине этого часа и порадуем вас призом.
1: Приз в том случае, у нас сегодня сертификат на 1000 рублей в кафе «Русская трапеза».
0: Да, в том случае, если все сделаете правильно. А за что получаете вы приз? За то, что отвечаете на наш звонок в прямом эфире фразой сегодняшнего утра.
1: У нас есть такая фраза, мы ее подготовили специально для вас. Сегодня 17 июня отмечается неформальный праздник, посвященный садовому инструменту. День лейки сегодня, друзья. Поэтому для всех, кто любит поливать, кодовая фраза звучит так: лей-лей, не жалей.
0: А? Посмотрите на этих креативных ребят. Посмотрите, что придумали для вас, а?
1: Да, друзья, ждем ваших заявок. Участвуйте.

0: касается вашего астрологического прогноза. Вот он.
1: Вот он, здесь он. Спонсор гороскопа Центра репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, понадобится время, чтобы разобраться в графике дел важных.
1: Нужных. Тельцы, ловить хорошие новости, связанные с личной жизнью.
0: Так, близнецы, не обижайтесь на тех, кто хочет реально вам в чем-то помочь.
1: Раки, предстоят великие дела, не тратьте время напрасно.
0: Львы, рядом окажутся люди, которые дадут отличный совет.
1: Девы, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ.
0: Так, далее у нас идут весы. Вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения.
1: Скорпионы, придется вступить в схватку со своими страхами.
0: Стрельцы, на словах мы все хороши, но стоит уже приступить к конкретным действиям.
1: Козероги, в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения.
0: Далее водолеи, представится возможность наверстать упущенное.
1: Рыбы, займитесь работой, которая требует высокой концентрации внимания. Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа Центра репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

Отсюда бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость рвут коготки. Новая искренность, тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: 10:20 в Южно-Сахалинске. Желаете ли вы, ребятки, прослушать информацию о погоде, потому что она есть у нас?
1: Даже если не желаете, придется прослушать.
0: Делайте погромче. Женечка.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 17 июня, в Ахе без осадков 12 тепла, в Тымовском временами дождь плюс 24, в Смирных возможен кратковременный дождь и 24 выше 0. В Углегорске без осадков до 17 тепла, в Томари и Чехове осадков не ожидается плюс 15 градусов, в Невельске и в Хомске сегодня без осадков и 17 градусов днем. В Северо-Курильске без осадков плюс 8, в Курильске без осадков до 17 тепла, в Южно-Сахалинске днем осадков не ожидается. Ожидается плюс 21, плюс 23 градуса. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита». Телефон 6-7.
5: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
7: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Радио АСТВ – 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске – 49 16 23.

0: Ну, все, начинаем.
1: Я думал, ну все, закончили.
0: Спонсор игры «Дозвон Футбол» — центральное легендарное место встречи в самом сердце города на Мира 108 открывает новый сезон. Приходите за любимой едой, атмосферой и свежими впечатлениями. Вкусные маршруты ведут в «Футбол Центральный».
1: Давайте, ребята, организуем «Дозвон» прямо сейчас. У нас есть номер телефона. Избранный. Надеюсь, мы
0: не
1: услышим.
0: Не побоимся этого слова.
1: Да, надеюсь, мы вас услышим в прямом эфире, и вы сделаете все правильно. А именно начнете разговор, да, со слова, которое, точнее, фразы, которая была обозначена в начале этого часа. Все мы объясняли, все рассказывали, как нужно делать, поэтому Женечка дает отмашку, говорит, что есть у нас.
0: Тихо.
1: Да. Ты кого шикаешь?
2: Лей-лей, не жалей.
1: И такой знак вопроса мне показалось даже.
0: Да-да-да.
1: Повис немножечко. Ну, поздравляем, все хорошо. А кто это у нас?
0: Надежда.
1: Надежда. Наденька, как поживаете?
2: Хорошо.
0: Что, доброе, ну,
1: что,
0: утро.
1: Что там вокруг вас происходит? Опишите нам обстановку.
2: Работаю.
1: Работаете. Одна ли вы?
2: Одна в кабинете, да.
1: А за что это вас так наказали, сослали? Вот,
2: а
1: вот.
2: В отпуск уходил народ.
1: А, да вы что? А много народу ушло в отпуск?
2: Три человека.
1: А за что вас вот одну оставили? Вы вот такой вот незаменимый человек. Вы всех четырех, получается, заменяете, правильно? Вы за всех.
2: Ну да.
0: Один за всех и все за одного. Надежда, мы вас поздравляем. Вы получаете сегодня сертификат на 1000 рублей в кафе «Русская трапеза». И даже делиться ни с кем не надо, потому что коллег нет, они все в отпуске.
1: Да, и очень сильно надеемся, что в конце этого месяца по зарплате у вас будет как минимум 1 000 000, потому что вы за всех, и вы большая молодец. Легкого вам рабочего дня, Надежда. До новых встреч, спасибо за игру, до свидания. С вами свяжемся чуть позже, пока-пока. Ребята, помните, да, что в рамках игры «Дозвон» может принять участие абсолютно каждый. Главное, правильно оформить заявку. И главное, правильно ответить на этот самый звонок в прямом эфире.
0: Да, поэтому слушайте радиоэфир в течение всего утреннего времени. Мы здесь, мы с вами. Не пропустите нашу игру. Играйте, выигрывайте.

0: 10:35 в Южно-Сахалинске. Спонсор облобластного шоу. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товара местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома. Магазин «Верный».
1: Встречаем эту среду вместе в компании облобластного шоу. Здесь Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Мы продолжаем. Оставайтесь с нами.

0: без тебя. 10 часов и 42 минуты в Южно-Сахалинске. Для вас, ребята, информация о погоде на сегодня. Все расскажем, все покажем. Женечка, будьте добры.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: Хорошее начало. Я продолжу. Так, по данным сайта rp5.ru, сегодня 17 июня в Александровске-Сахалинском погода без осадков, плюс 16 градусов. В Ногликах временами дождь, 13 градусов. В Поронайске сегодня, кстати, вчера буквально о погоде там разговаривали, да, бедные поронайцы. Вот, ну, плюс 16 сегодня.
1: Ну, сегодня получше,
0: да,
1: уже.
0: Можно уже погреться,
1: немного,
0: да?
1: Немного, уже можно и подраздеться.
0: Да, ну, вам лишь бы подраздеться. Так, ребята, далее у нас Красногорск без осадков, 12 градусов. Осадков далее не ожидается в Макарове, 17, Долинске 24. В Охотском 19, Корсаков 18, Анива 22 градуса. В Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 13, без осадков. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 21, плюс 23. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
6: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
6: Телефон 6-7.
8: Замените в интерьере вы межкомнатные двери. В спальню, в кухню, в коридор. Двери просто на подбор. В магазине «Квадратный метр» большое поступление новых моделей современных и стильных межкомнатных дверей. «Квадратный метр». Железнодорожная 166Б.
9: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
10: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТОИЛ» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТОИЛ» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
11: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
12: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
13: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
14: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов. Ну. Было несколько часов назад, а сейчас 10 часов и 56 минут.
1: Красота. Да-да-да. Спонсор нашего утреннего шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив, хорошие условия труда, гибкий график и стабильно высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029. Мы готовы попрощаться с вами до завтра. Здесь с вами были Артем Бушаев,
0: Женя Милых.
1: Облобластное шоу с 7 до 11 по будням на радио АСТВ. Слушайте обязательно нас. Уходим на...
0: Хотел сказать на выходные,
1: на выходные,
0: но нет, ребят,
1: но
0: до
1: уходим
0: завтра.
1: Уходим до завтра. Будем рады слышать вас вместе с нами здесь завтра.
0: Да.
1: Ну, как-то так. В общем, что-то я там наговорила.
0: Что-то на нашем.
1: А все,
0: да.
1: У нас уже как бы рабочий день.
0: Вы же батарейка села. Тащите розетку, зарядка нужна. Срочно, все.
1: Всем счастливо, всем пока.

0: Отгремело утреннее облабластное шоу. Продолжаем вместе с вами дальше, дорогие друзья. И на Сахалине и Курильских островах уже 11.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас о самых главных и важных событиях к этому часу расскажет Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Губернатор проинспектировал ход строительных работ в селе Китовом. Светофоры на пересечении улиц Комсомольской и Тихоокеанской временно не работают в Южно-Сахалинске. Лучшего таксиста выберут в регионе. Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал ход строительных работ в селе Китовом на Итурупе. Здесь возводят детский сад. В двухэтажном здании предусмотрены помещения для 5 групп детей разного возраста, пищеблок, бассейн, музыкальные и спортивные залы. Готовность объекта 40%. Глава региона подчеркнул, что его необходимо сдать в этом году. За соблюдением сроков ведут жесткий контроль. Рядом с детским садом возводят трехэтажный жилой дом, сдать который планируют в 2027-м. Квартиры здесь получат курильчане, участники программы переселения из аварийного жилья. Напомню, она проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Светофоры на пересечении улиц Комсомольской и Тихоокеанской временно не работают в Южно-Сахалинске. Это связано с ремонтными работами. Водителей просят быть внимательными при движении в указанном районе. Возобновить работу светофорных объектов планируют ориентировочно в 14 часов. Гимназия номер 3 областного центра и средняя школа номер 39 Харбина подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве. Образовательные учреждения будут проводить совместные мероприятия, чтобы обеспечить постоянное общение между школьниками из двух стран. Активности будут направлены на культурный, образовательный и спортивный обмен. Они включат телемосты, онлайн-встречи, тематические выставки и совместные творческие проекты. В Сахалинской области стартовал предварительный прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси». Он направлен на повышение престижа профессии, а также совершенствование качества и безопасности пассажирских перевозок. Отдельное внимание в программе уделяется пропаганде детской безопасности в автомобилях. Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, заявки